0: здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
1: Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

0: контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама.
1: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже. 0+.
2: Лесной мини-район «Вита-парк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Вита-парк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, воскресенье 9 августа, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 21, ночью плюс 18. Ветер юго-западный, умеренный.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010».
2: Меня зовут Полина. Я живу в соцвете. Я знаю рецепт семейного счастья. С бабушкой мы готовим яблочный пирог. Дедушка рассказывает много историй. Кстати, они тоже живут в соцвете. Ведь рядом любимая дача. Поэтому у нас есть время, чтобы собираться вместе.
3: Эко-кварталы соцветия. Главный ингредиент семейного счастья.
4: Телефон 215-50-09. Группа строительной компании «АРС». ООО «Специализированный застройщик ДСК 2010». Проектная декларация на наш.ком.рф.
5: Реклама. Любая стройка – это десятки мощных машин, умных приборов и сложных механизмов. Но главный инструмент всегда один, точнее, два. Они проектируют, моделируют, крепят, кладут, шпатлюют, создают настоящую надежность. Они превращают пустыри в кварталы, чертежи в места для настоящей счастливой жизни. А еще они мечтают. Мечтают о городе, построенном своими руками. Все в этих руках. Руках настоящего строителя. С праздником. Ваш Арбан.

0: Новинка для детей в Суши Сэл.
1: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
2: Застройщик ООО «СЗ Urban 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

Нове радіо. Радіо.ру.

0: Новое радио.
1: Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: от создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
2: и Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
3: Меня зовут Полина, я живу в соцветии и знаю рецепт семейного счастья. С бабушкой мы готовим яблочный пирог. Дедушка рассказывает много историй. Кстати, они тоже живут в соцветии, ведь рядом любимая дача. Поэтому у нас есть время, чтобы собираться вместе.
4: Эко-кварталы соцветия. Главный ингредиент семейного счастья.
5: Телефон 215-50-09. Группа строительная компания «Арс». ООО «Специализированный застройщик» ДСК 2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Голана. Запомнили? Голана. Всего три слога. Голана. Интернет-магазин кофе с доставкой прямо до двери. Просто наберите в поисковой строке Голана на русском языке. ООО Голана, Красноярск. Калинина 39В, кабинет 5. Украина 107-246-600-59-63.
7: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новосел. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Я улетела в отпуск, но я знаю, у Сишкин держит руку на пульте. Так что нашу музыку ты точно не потеряешь.
1: Я тут, я остаюсь. Я буду здесь жить.
0: Мы такие крутые, да?
2: С 10 по 30 августа каждый будний день. Лучшие выпуски ЧБР без отпусков и перерывов.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, воскресенье 9 августа, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 21, ночью плюс 18. Ветер юго-западный, умеренный.
1: Реклама. Во всех магазинах продуктов хороший. С 6 по 12 августа. Сыр Тильзитер Сыробогатов 45%, 180 грамм, 149 рублей 99 копеек.
2: ООО «Торговая сеть Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
3: Просторные квартиры для счастливой семьи. В лесном мини-районе «Витапарк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир. От 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЦ ГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: 20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите. Билеты уже в продаже. 0+.
3: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе «Портовый». 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район «Портовый» от «Арбан». Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СС Арбан». Дома сданы.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо и звезды еще ближе, чем

0: Олег, не паникуй. 1+1. Ушли красиво, вернуться громко. С 31 августа снова на новом радио.
1: Кстати, отпуск – это не преступление.
2: Не-не-не-не-не-не.
3: Новое радио.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, воскресенье 9 августа, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 21, ночью плюс 18. Ветер юго-западный, умеренный.
1: Спонсор выпуска ООО СЗ ДСК 2010.
2: Меня зовут Полина. Я живу в Соцветии. Я знаю рецепт семейного счастья. С бабушкой мы готовим яблочный пирог. Дедушка рассказывает много историй. Кстати, они тоже живут в Соцветии. Ведь рядом любимая дача. Поэтому у нас есть время, чтобы собираться вместе.
1: Эко-кварталы Соцветии. Главный ингредиент семейного счастья.
3: Телефон 215-50-09. Группа строительной компании АРС. ООО специализированный застройщик ДСК 2010. Проектная декларация на наш.ком.рф.
4: Реклама. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,768% до 7,396%. Изучите все условия кредита, включая информацию о возможных дополнительных расходах на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Возможность, которая случается один раз и в самый нужный момент.
6: Только сейчас семейная ипотека 3,5% в жилых кварталах Нововилова 3 клёна. Да-да, всего 3,5%.
5: 3 клёна. Дом, в котором начинается новая история семьи. Ключи уже в этом году.
6: Отдел продаж «Сиблидер» 215-20-40. Жилые кварталы «Три клёна», дом номер один.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.

0: детей сушисел.
1: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

не туда и не с той. Как цунами накрывает с головой. Между нами тишина, я оглох. Где же выход? Выдох, вдох. Обжигаю руки от твои. Плечи голые, стены обнаженные. Мы с тобой в сердце пораженные. Что мы делаем, боже мой?

0: что тебе больше, чем ты сам.
1: И мы решили проверить это на ведущих нового радио. Калинин, Райтраун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Они выбирают треки, блефуют, путают следы.

0: вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб Нового Радио. Если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем. Реклама.
1: Меня зовут Полина. Я живу в соцветии. И знаю рецепт семейного счастья. С бабушкой мы готовим яблочный пирог. Дедушка рассказывает много историй. Кстати, они тоже живут в соцветии. Ведь рядом любимая дача. Поэтому у нас есть время, чтобы собираться вместе.
2: Эко-кварталы соцветия. Главный ингредиент семейного счастья.
3: Телефон 215-50-09. Группа строительная компания «Арс». ООО «Специализированный застройщик» ДСК-2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Во всех магазинах продуктов хороший. С 6 по 12 августа. Филе минтая дальневосточного свежемороженое 1 килограмм в картонной упаковке 449 рублей 99 копеек.
5: ООО «Торговая сеть Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
6: Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,768% до 7,396%. Изучите все условия кредита, включая информацию о возможных дополнительных расходах на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Возможность, которая случается один раз и в самый нужный момент.
8: Только сейчас семейная ипотека 3,5% в жилых кварталах Нововилова, Три Клена. Да-да, всего 3,5%.
7: Три Клена. Дом, в котором начинается новая история семьи. Ключи уже в этом году.
8: Отдел продаж Сиблидер 215-20-40. Жилые кварталы Три Клена, дом номер один.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте сиблидер.ру.
9: Голана. Запомнили? Голана. Всего три слога. Голана. Интернет-магазин кофе с доставкой прямо до двери. Просто наберите в поисковой строке Голана на русском языке. ООО «Голана», Красноярск. Калина 39В, кабинет 5. Украина 107-246-600-59-63.
10: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
5: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Рекламная служба Нового Радио в Красноярске. 263-88-33.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, воскресенье 9 августа, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 21, ночью плюс 18. Ветер юго-западный, умеренный.
1: Реклама. Слушаете радио, а могли бы слушать «Шепот волн». В ЖК «Айвазовский Енисей» квартиры с пейзажными видами на реку и планировками, как с картины. Гардероб, ванная с окном, французские балконы и мастер-спальни. Оцените преимущества сами. Каждый будний день мы делаем экскурсии в галерею квартир. Запись по телефону 219-17-12. Сайт lentalplus.ru. УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 45. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Любая стройка – это десятки мощных машин, умных приборов и сложных механизмов. Но главный инструмент всегда один. Точнее, два. Они проектируют, моделируют, крепят, кладут, шпатлюют, создают настоящую надежность. Они превращают пустыри в кварталы, чертежи в места для настоящей счастливой жизни. А еще они мечтают. Мечтают о городе, построенном своими руками. Все в этих руках. Руках настоящего строителя. С праздником! Ваш Арбан.

называть успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,768% до 7,396%. Изучите все условия кредита, включая информацию о возможных дополнительных расходах на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Возможность, которая случается один раз и в самый нужный момент.
5: Только сейчас семейная ипотека 3,5% в жилых кварталах Нововилова, Три Клена. Да-да, всего 3,5%.
4: Три Клена. Дом, в котором начинается новая история семьи. Ключи уже в этом году.
5: Отдел продаж Сиблидер 215-20-40. Жилые кварталы Три Клена, дом номер один.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте сиблидер.ру.
7: Во всех магазинах продуктов хороший. С 6 по 12 августа. Слива «Испанка», Средняя Азия, 1 килограмм, 79 рублей 99 копеек.
8: ООО «Торговая сеть Командор». ОГРН 102-240-247-95-05.
9: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
8: Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.

Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-Видео. Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 000 рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.

0: Всем привет, это Зиверт.
1: Это Диджей Смэш.
2: Это Майя Мишель.
3: Привет, с вами Женя Трофимов и Комната культуры.
4: Всем привет, с вами Айова.
5: С вами Леша Свик.
6: Это Мэри Гу.
7: Привет, это Нинига.
8: Это Серябкина.
9: Всем привет, это Ваня Дмитриенко.
10: Новое радио.
11: Присоединяйся погромче.
12: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, воскресенье 9 августа, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 21, ночью плюс 18. Ветер юго-западный, умеренный.
11: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010».
13: Меня зовут Полина. Я живу в соцвете. Я знаю рецепт семейного счастья. С бабушкой мы готовим яблочный пирог. Дедушка рассказывает много историй. Кстати, они тоже живут в соцвете. Ведь рядом любимая дача. Поэтому у нас есть время, чтобы собираться вместе.
11: Эко-кварталы соцветия. Главный ингредиент семейного счастья.
14: Телефон 215-50-09. Группа строительной компании АРС. ООО «Специализированный застройщик ДСК 2010». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Реклама. Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ДСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже. 0+.
11: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru. Застройщик ООО «СЗ Urban 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Lera.ru. Это мы.
1: Всем привет, это Лера Беарвульф.
2: Это Сергей Жуков, группа «Руки вверх».
3: С вами Лена Темникова.
4: Это «Звонки».
0: Градусы в эфире новые.
5: Всем привет, это Артик и Асти.
6: Это Мод.
7: С вами Тима Белорусских.
8: Всем привет, это Лирик.
9: С вами Эйюла.
10: Всем привет от группы «Пицца». Слушай.
0: Новое радио. Присоединяйся погромче.
11: Newradio.ru

0: Эви улетела отдыхать.
1: Я вас нежно целую в правую щеку, нежно целую в левую щеку.
0: За пультом Данила Михайлов.
1: Да, это ужасно.
0: Слушай лучшие выпуски ЧБР с 10 по 30 августа каждый будний вечер. Эти треки были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше? По будням с 6 до 8 вечера на новом радио. Реклама.
2: Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,768% до 7,396%. Изучите все условия кредита, включая информацию о возможных дополнительных расходах на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Возможность, которая случается один раз и в самый нужный момент.
4: Только сейчас семейная ипотека 3,5% в жилых кварталах Нововилова, Три Клена. Да-да, всего 3,5%.
3: Три Клена. Дом, в котором начинается новая история семьи. Ключи уже в этом году.
4: Отдел продаж Сиблидер 215-20-40. Жилые кварталы Три Клена, дом номер один.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте Сиблидер.ру.
6: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже.
7: 0+.
8: Любая стройка – это десятки мощных машин, умных приборов и сложных механизмов. Но главный инструмент всегда один, точнее, два. Они проектируют, моделируют, крепят, кладут, шпатлюют, создают настоящую надежность. Они превращают пустыри в кварталы, чертежи в места для настоящей счастливой жизни. А еще они мечтают. Мечтают о городе, построенном своими руками. Все в этих руках. Руках настоящего строителя. С праздником. Ваш Арбан.

0: Ваня Дмитриенко. Недоступно.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: главный чарт отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, воскресенье 9 августа, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 21, ночью плюс 18. Ветер юго-западный, умеренный.
1: Реклама. Слушаете радио, а могли бы слушать «Шепот волн». В ЖК «Айвазовский Енисей» квартиры с пейзажными видами на реку и планировками, как с картины. Гардероб, ванная с окном, французские балконы и мастер-спальни. Оцените преимущества сами. Каждый будний день мы делаем экскурсии в галерею квартир. Запись по телефону 219-17-12, сайт lentalplus.ru. УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Во всех магазинах продуктов хороший. С 6 по 12 августа. Сыр Тильзитер «Сыробогатов» 45%, 180 грамм, 149 рублей 99 копеек.
3: ООО «Торговая сеть Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
4: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос.
5: Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
6: Подробности 205-15-15. АО «СЗ Арбан». Дома сданы.
1: Го-ла-на. Запомнили? Го-ла-на. Всего три слога. Голана – интернет-магазин кофе с доставкой прямо до двери. Просто наберите в поисковой строке «Голана» на русском языке. ООО «Голана», Красноярск. Калина 39В, кабинет 5. УГРН 107-246-600-59-63.
7: Просторные квартиры для счастливой семьи. В лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир. От 64 до 120 квадратов. С мастер-спальней, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15.
8: Застройщик ООО «СЗ ГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Нове радіо. Radio.ru.

0: Нас нет!
1: Мы в отпуске.
0: Месяц! Месяц тишины!
1: Спасибо, что терпели.
0: Терпилы.
2: Утреннее шоу «Один плюс один» в отпуске. Они обещали вернуться. Реклама.
3: Меня зовут Полина, я живу в соцветии. Я знаю рецепт семейного счастья. С бабушкой мы готовим яблочный пирог. Дедушка рассказывает много историй. Кстати, они тоже живут в соцветии, ведь рядом любимая дача. Поэтому у нас есть время, чтобы собираться вместе.
4: Эко-кварталы соцветия. Главный ингредиент семейного счастья.
5: Телефон 215-50-09. Группа строительной компании «Арс» ООО «Специализированный застройщик» ДСК-2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Во всех магазинах продуктов хороший. С 6 по 12 августа. Филе минтая дальневосточного свежемороженое 1 килограмм в картонной упаковке 449 рублей 99 копеек.
7: ООО «Торговая сеть Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
8: Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,768% до 7,396%. Изучите все условия кредита, включая информацию о возможных дополнительных расходах на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Возможность, которая случается один раз и в самый нужный момент.
10: Только сейчас семейная ипотека 3,5% в жилых кварталах Нововилова «Три клёна». Да-да, всего 3,5%.
9: «Три клёна» – дом, в котором начинается новая история семьи. Ключи уже в этом году.
10: Отдел продаж «Сиблидер» 215-20-40. Жилые кварталы «Три клёна», дом номер один.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.

0: Красноярск, Ульяновский, 4D. 205-20-45. 205-20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

кричали громко чайки и не случайно. А причалы бьются волны, как на чайке. И нас с тобой они качали.

0: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 18. Завтра, в понедельник, 10 августа, дождь. Днем плюс 22, ветер западный, умеренный.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010».
2: Меня зовут Полина. Я живу в соцветии. Я знаю рецепт семейного счастья. С бабушкой мы готовим яблочный пирог. Дедушка рассказывает много историй. Кстати, они тоже живут в соцветии. Ведь рядом любимая дача. Поэтому у нас есть время, чтобы собираться вместе.
3: Эко-кварталы соцветия. Главный ингредиент семейного счастья.
4: Телефон 215-50-09. Группа строительной компании «АРС». ООО «Специализированный застройщик ДСК 2010». Проектная декларация на наш.ком.рф.
5: Реклама.
6: Слушаете радио, а могли бы слушать «Шепот волн». В ЖК «Айвазовский Енисей» квартиры с пейзажными видами на реку и планировками, как с картины. Гардероб, ванная с окном, французские балконы и мастер-спальни. Оцените преимущества сами. Каждый будний день мы делаем экскурсии в галерею квартир. Запись по телефону 219-17-12. Сайт lintalplus.ru. УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Для детей Сушисел.
1: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона Чижи? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон Чижи, корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205 15 15 и на сайте urban.ru.
2: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: Красноярске 2. Новое радио.
1: Вы бы знали, как тяжело просыпаться после свадьбы друга, но у меня это получилось. Дмитрий Лапиков у микрофона. Отличного тебе воскресенья.

0: Новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходное.

0: отдыхаешь.
1: Реклама.
2: Меня зовут Полина. Я живу в соцветии. Я знаю рецепт семейного счастья. С бабушкой мы готовим яблочный пирог. Дедушка рассказывает много историй. Кстати, они тоже живут в соцветии. Ведь рядом любимая дача. Поэтому у нас есть время, чтобы собираться вместе.
3: Эко-кварталы соцветия. Главный ингредиент семейного счастья.
4: Телефон 215-50-09. Группа строительной компании АРС. ООО «Специализированный застройщик» ДСК-2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже.
6: 0+.
7: Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,768% до 7,396%. Изучите все условия кредита, включая информацию о возможных дополнительных расходах на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Возможность, которая случается один раз и в самый нужный момент.
9: Только сейчас семейная ипотека 3,5% в жилых кварталах Нововилова, Три Клена. Да-да, всего 3,5%.
8: Три Клена. Дом, в котором начинается новая история семьи. Ключи уже в этом году.
9: Отдел продаж Сиблидер 215-20-40. Жилые кварталы Три Клена, дом номер один.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте сиблидер.ру.

Capir.

0: 다 급히 지치다 다 급히 지치다
1: Ума Турман, не стой, танцуй. Никакая не

молодой человек, который собрал Лужники и стал самым юным исполнителем, кому это удалось сделать. Вань Дмитриенко, «Шелк», прямо сейчас в эфире «Нового». Ну все, я окончательно проснулся, потому что было тяжело отгулять свадьбу. Я, если что, был трезвым водителем. Но все равно, мало спал, и сегодня утром на работе, как обычно. Как проходит твое воскресенье? Рассказывай, делись, не стесняйся. Ну и хочу обсудить с тобой одну тему. Раз уж я был на свадьбе, она была такая, семейная, дружеская, и мне стало интересно, а сколько нынче стоит провести свадьбу? И сколько ты готов отдать, или уже отдал, или только собираетесь вы, может быть, ну, лето, тем более, пора свадеб. Поэтому заходите в наши соцсети, там будет опрос, сам знаешь где. И выбирай просто один из понравившихся ответов. Либо, если он тебя не устраивает, то пиши свой. Потому что вот кто-то мне написал, что на одну сумму, я не буду называть какую, это что, типа, во вкусные точки можно отпраздновать. Но я не знаю. Ситуации везде разные. И, например, в Москве, понятно, за такие деньги не отпразднуешь. Просто никто не даст этого сделать. А в регионе, ну почему бы и нет? Ну, в общем, сколько, может быть, ты отдал там какому-нибудь... в далеком 2010 году, и это было овердорого, а сейчас уже и вроде как нет. Ну, в общем, свои истории, свои суммы раскрывать, мне интересно. Просто я, видите, человек некомпетентный в этом, поэтому не могу сказать, сколько бы я отдал, пока вот, пока что, только это в будущем. Нужно ваше мнение, заходите, пишите, отвечайте, отмечайте, ну а мы продолжаем после небольшой

0: паузы я как раз и буду ваши все вопросы и ответы озвучивать.
1: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. Калинин, Райтраум, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек? Новая музыкальная игра нового радио. Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио.
2: Реклама. Реклама.
3: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ.
4: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
5: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
7: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
8: Телеканал «Пятница» представляет.
9: Я наследник рэпера Гуфа.
10: Младшая сестра Мии Бойко.
11: Я сын Алены Свиридовой.
8: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница».
12: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
7: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
13: Новое радио.

скрасить твое одиночество, только тебя одну любить. Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное,

0: нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.
1: Новое радио.
2: Я не знаю.

0: Немига, пойдем в кино и Наваи вместе с ними. Суперхит прямо сейчас в эфире нового. Вопрос, сколько должна стоить свадьба, который я задал в наших соцсетях. Очень интересно узнать твое мнение. Можешь не думать сильно долго, просто зайди и нажми кнопку. Там есть несколько вариантов ответа, либо напиши свой уж, если прям очень хочется. Может быть, недавно вы поженились и расскажете, во сколько это обошлось. В общем, жду, ну а мы продолжаем.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 18. Завтра, в понедельник, 10 августа, дождь. Днем плюс 22, ветер западный, умеренный.
2: Реклама. Слушаете радио, а могли бы слушать «Шепот волн». В ЖК «Айвазовский Енисей» квартиры с пейзажными видами на реку и планировками, как с картины. Гардероб, ванная с окном, французские балконы и мастер-спальни. Оцените преимущества сами. Каждый будний день мы делаем экскурсии в галерею квартир. Запись по телефону 219-17-12, сайт lentalplus.ru. УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже. 0+.
4: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Красноярске 3. Новое радио.
1: Третий брак по счету самый счастливый для женщин. Об этом заявили психологи. Мы как раз обсуждаем, сколько должна стоить свадьба. Заходи в наши соцсети, отвечай, рассказывай. Меня зовут Дмитрий Лапиков, и я желаю тебе отличного воскресенья.

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты, когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до

0: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей.
1: А может зазвучать на всю страну.
0: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
1: Музыкастинг. Девятый сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-Видео. Реклама.
2: Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,768% до 7,396%. Изучите все условия кредита, включая информацию о возможных дополнительных расходах на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Возможность, которая случается один раз и в самый нужный момент.
4: Только сейчас. Семейная ипотека 3,5% в жилых кварталах Нововилова, Три Клена. Да-да, всего 3,5%.
3: Три Клена. Дом, в котором начинается новая история семьи. Ключи уже в этом году.
4: Отдел продаж «Сиблидер» 215-20-40. Жилые кварталы «Три Клена», дом номер один.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте «Сиблидер.ру».
6: Во всех магазинах продуктов хороший. С 6 по 12 августа. Слива «Испанка», Средняя Азия, 1 килограмм, 79 рублей 99 копеек.
7: ООО «Торговая сеть «Командор». ОГРН 102-240-247-95-05.
8: Любая стройка – это десятки мощных машин, умных приборов и сложных механизмов. Но главный инструмент всегда один, точнее, два. Они проектируют, моделируют, крепят, кладут, шпатлюют, создают настоящую надежность. Они превращают пустыри в кварталы, чертежи в места для настоящей счастливой жизни. А еще они мечтают. Мечтают о городе, построенном своими руками. Все в этих руках. Руках настоящего строителя. С праздником! Ваш Арбан.

Свадьба должна в первую очередь устраивать молодоженов. И неважно, сколько она стоит. Это к вопросу о том, а сколько нужно все-таки отдать. Мы обсуждаем это в наших соцсетях Нового Радио. Заходи, пиши, либо просто отмечай нужный вариант в голосовании, какой считаешь правильным. Обсудим все подробности чуть позже. Пока небольшая пауза и продолжим с суперхитами и суперновинками.

0: что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Реклама. Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
5: Телеканал «Пятница» представляет.
6: Я наследник рэпера Гуфа.
7: Младшая сестра Мии Бойко.
8: Я сын Алены Свиридовой.
5: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.

0: Это Дэвид Гетта и Биби Рекса. Их версия трека «I'm Blue», только называется «I'm Good». Короче, вопрос был у меня в наших соцсетях. Сколько должна, по-твоему, стоить свадьба? Несколько вариантов ответов с суммами. Вы там устроили параллельно какой-то развод, какую-то ругань. Что это такое? Это не отвечает традиционным ценностям. Короче, ладно, напишите, пожалуйста, в наших соцсетях, сколько все-таки должна стоить свадьба, вот по вашему мнению, и чуть позже это обсудим. Например, в выходном шоу.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 18. Завтра, в понедельник, 10 августа, дождь. Днем плюс 22, ветер западный, умеренный.
2: Спонсор выпуска ООО СЗ ДСК 2010.
3: Меня зовут Полина. Я живу в соцветии. Я знаю рецепт семейного счастья. С бабушкой мы готовим яблочный пирог. Дедушка рассказывает много историй. Кстати, они тоже живут в соцветии. Ведь рядом любимая дача. Поэтому у нас есть время, чтобы собираться вместе.
2: Эко-кварталы соцветия. Главный ингредиент семейного счастья.
4: Телефон 215-50-09. Группа строительной компании АРС. ООО специализированный застройщик ДСК 2010. Проектная декларация на наш.рф.
5: Реклама.
6: Слушаете радио, а могли бы слушать «Шепот волн». В ЖК «Айвазовский Енисей» квартиры с пейзажными видами на реку и планировками, как с картины. Гардероб, ванная с окном, французские балконы и мастер-спальни. Оцените преимущества сами. Каждый будний день мы делаем экскурсии в галерею квартир. Запись по телефону 219-17-12, сайт lentalplus.ru. УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Красноярск, Ульяновский 4D. 205-20-45. 205-20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
3: Подробности 205-15-15. АО «СЗ Арбан». Дома сданы.
4: Новое. Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
5: Новое.

как там говорится, салют-салют. Дмитрий Лапиков здесь, Макс Астахов вот-вот будет здесь. Ну, а пока я предлагаю обсуждать ту тему, которую мы мусолим уже пару часов. Ну, а почему бы и нет? Вот Макс придет, пусть решает, что мы будем обсуждать, как, когда. А я все-таки хочу узнать, сколько стоит, должна стоить свадьба. Потому что пишут о том, что нормальная свадьба на 40 человек или 50 – это 2-2,5 миллиона. А вот если больше человек, то это уже, конечно, дороже. Кто-то написал, что мы живем в эпоху сторис и контента, и вот, ну, нормальный ресторан – это недорого, а если вы хотите себе потом соцсети заполонить вот этим свадебным контентом, то будьте добры, тоже пару миллионов выложите, потому что большинство средств, большая часть средств уйдет на видеографов, фотографов и еще кого-то там. Так ли это? Разбираемся. Для тех, кто давно женился, то вспоминаем, ностальгируем, сколько ваши бородатые годы стоило вот это вот 3 пачки сухариков и 100 рублей свадьба на 10 человек, ой, на 10, на 100 человек на Миконосе где-нибудь, да? А потом вы улетели на Майорку, как нам пишут, ну вы в каком году живете сейчас? Вот поэтому давайте, сколько должна стоить свадьба? Если вы с ответом не можете определиться, заходите в наши соцсети, сами знаете какие, голосуйте, там просто есть варианты ответов. Не устраивают? Тогда пишите свое мнение. Пока же музыка. Давайте немножко разомнемся, все-таки воскресенье, финальный выходной у нас на этой неделе. И чтобы провести его полноценно, нужно немного подвигаться. Я думаю, здесь вариантов других нет. Тем более завтра на работу. Вот об этом вообще сейчас не хочется думать. Все, оставляю тебя наедине с... Даже знаешь, кто появится? Вань Дмитриенко появится, Сэм Хаслер, Сивиль, Артикасти в ближайшие несколько минут. Наслаждайся и пиши, сколько должна стоить, по-твоему, свадьба.

0: Ну, я бы тут, конечно, текст немножко бы пофиксил и поправил, потому что они — это лучшее, что было со мной, особенно в выходной день. Это Макс Астахов, это Дмитрий Лапиков, потому что, ну, а кто еще, да? А как иначе? А давай сегодня про отпуск немного поговорим, да? Ну, на больную мозоль кому-то сейчас наступим. Диман, он только что вернулся, я вот отправляюсь, буквально всего лишь один денечек мне остался до заветного, до умопомрачительного приключения. Но вот у отпуска всегда есть какие-то минусы. Ну, вот перед отпуском или во время отпуска всегда отстойно заболеть. Как вы понимаете, я уже правильно сделал шаг в эту сторону, и горло у меня немножечко так дает о себе знать. Но и самое отстойное в отпуске — это, конечно же, собирать чемоданы. Вот сколько ты не смотришь в интернетах различные схемы, системы, чтобы тебе нужно погладить вещи так и сложить их в чемодан, чтобы когда ты приехал на материк или куда-то там еще, у тебя непосредственно вещи были разглажены, а не накиданы. И ты всегда не знаешь, что надо взять, сколько этих шмоток. Я постоянно еду куда-нибудь в Турцию. У меня там 40% моего багажа я ни разу не доставал. На дне просто какая-то футболка, которая уже 150 лет, но она твоя любимая.
1: Ты не можешь... подожди, ты не считаешь вот так. Я еду на 7 дней, значит, мне нужно 7 трусов, 7 носков,
0: ну, нет,
1: 7 пар.
0: С этим просто. 7 трусов, 7 носков, окей. Но такой, блин, а вдруг там будет жестко холодно или дожди, вот, возможно, стоит взять какую-нибудь одну кофту, какие-то джинсы. Так, блин, это вот шмотка, которая мне нравится. А вот под светлые бриджи недостаточно черных кроссовок, нужно взять еще и белые. Ну, в таком стиле.
1: Тебе сейчас на текущий отпуск что нужно? Одни гавайские трусы, вторые в полоску, третьи просто монотонные, да? Все, чтобы купаться в разных луках просто.
0: А я уже посмотрел. Я еду на Бали, там девчонки какие. Вот мы думали, что нужно только там шорты и майки, но мы обгорели в первые 3 дня. А еще, когда мы поехали на север на байках, на вулканы, то пришлось покупать шмотки уже у местных. Они там купили куртки, еще какие-то штуки, потому что если на острове целиком температура 25-30 градусов, то там все 16-15, дождь, моросит, дождевик.
1: Ой,
0: я-то человек из Магадана, я изнеженной природой.
1: Да какой ты там будешь в шортах стоять, вот этих коротеньких? Говорят, ну что, ребят, холодно разве что ли вам? И все такие, да-да-да-да-да-да-да.
0: Блин, придется считаться. А вот, кстати, есть же люди. А это мы с тобой даже. Одному всегда жарко, второму всегда холодно.
1: Конечно, просто ты сидишь в студии там, где тебе не дует кондей в спину, а мне он прям ровно в спину дует.
0: Ну,
1: давай поменяемся, ты же можешь здесь...
0: Я могу здесь.
1: Управлять
0: я
1: кнопочками.
0: Могу и там, как-то, все что угодно.
1: Как-то до сих пор, правда, не слышал я этой инициативы.
0: А, кстати, на самом деле, я с Мишей, когда был, я уже нажимал на кнопки.
1: Вау, что-то громкость прибавила, убавилась. И это разрешили сделать.
0: Практически.
1: Микрофон включил совсем.
0: А выходного шоу Дмитрий Лапиков, Макс Астахов. Поехали дальше.
2: От создателя нового радио. Высшая лига, фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
3: Всем привет, это главный чарт отчизны.
4: Высшая лига нового радио.
3: С вами Роман Емельянов
4: и Макс Астахов.
3: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Высшая лига. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Высшая лига. Только на новом радио. Реклама.
5: Меня зовут Полина. Я живу в соцветии. Я знаю рецепт семейного счастья. С бабушкой мы готовим яблочный пирог. Дедушка рассказывает много историй. Кстати, они тоже живут в соцветии. Ведь рядом любимая дача. Поэтому у нас есть время, чтобы собираться вместе.
2: Эко-кварталы соцветия. Главный ингредиент семейного счастья.
6: Телефон 215-50-09. Группа строительная компания АРС. ООО «Специализированный застройщик» ДСК-2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Во всех магазинах продуктов хороший. С 6 по 12 августа. Сыр Тильзитер Сыробогатов 45%, 180 грамм, 149 рублей 99 копеек.
6: ООО «Торговая сеть Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
8: Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,768% до 7,396%. Изучите все условия кредита, включая информацию о возможных дополнительных расходах на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Возможность, которая случается один раз и в самый нужный момент. Только сейчас семейная ипотека 3,5% в жилых кварталах Нововилова 3 клёна. Да-да, всего 3,5%.
10: 3 клёна. Дом, в котором начинается новая история семьи. Ключи уже в этом году.
9: Отдел продаж «Сиблидер» 215-20-40. Жилые кварталы «Три клёна», дом номер один.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте «Сиблидер.ру».
11: 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже.
6: 0+.
12: Двухкомнатная в лесном мини-районе «Витапарк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
6: Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.
14: Даже 36,
15: новое

0: Ну, вчера мы вообще жестко обломались в этой игре. Нас просто разнесли в пух и прах. Но сегодня мы обещаем реабилитироваться. Короче, правила таковы. Тебе нужно позвонить к нам в эфир и сыграть с нами в суперигру «Профитроли». Мы с Дим попытаемся отгадать за 2 минуты твою профессию. Задавать тебе будем различные вопросы. Твоя задача — отвечать «да» или «нет», только максимально честно. В случае, если у нас не получится, ты выберешь абсолютно любую песню из нашей базы. Поэтому звони прямо сейчас. Это такой некий стол заказов. Да, хочешь даже и потом как караоке это спой, но об этом мы уже никогда не слушаем. Короче, номер телефона диктуй.
1: Номер телефона надо было записать давно, но если ты этого не сделал, 8-495-232-16-32. И еще раз, 8-495-232-16-32.
0: Да вообще, на самом деле, вот у меня с цифрами вообще полная лажа. Я даже вот слушаю Зиверт и Айсгергер, то я как будто бы банк, но я не коплю. Плюс 8-5-4-5-15-5-го. Что они там поют? Кнопки горят, а это значит, звонки идут. Дима снимает трубку и говорит: у аппарата!
1: Вот именно так же я всегда и делаю, Макс. Так, да, звонок есть. Привет, как зовут тебя?
2: О!
0: О! Мы будем называть тебя О. Ладно, как тебя зовут? Представься, пожалуйста.
2: Надежда.
0: А вы компас земной?
2: Конечно.
0: Отлично, работу имеете?
2: Именно, да.
0: Именно имеете, отлично, договорились. Хорошо, смотрите, у нас сейчас будет 2 минуты, мы будем задавать различные вопросы, а потом уже с вами обо всем подробнее договоримся, окей?
2: Окей.
0: Надежда, еще последний вопрос, а вы откуда?
2: Я из Санкт-Петербурга.
0: Все, культурная столица на связи, поехали. Вам нужно физически присутствовать на работе, в офис кататься?
2: Да. Можно и да, можно и нет.
0: Ну вы катайтесь. А график 5-2?
2: Нет.
0: Вы на работе что-то продаете?
2: Нет.
0: Покупаете?
2: Нет.
0: С людьми взаимодействуете?
2: Взаимодействую.
0: То есть ваша работа в основном строится на том, чтобы общаться с другими людьми?
2: Да.
0: А оказываете им какую-то услугу?
2: Оказываю.
0: Угу. Это услуга физического характера?
2: Да.
0: Вы делаете массаж?
2: Нет.
0: Дим, продолжай.
1: Я вообще так хорошо начал. Опять про высшее образование. Высшее образование нужно? Для твоей работы.
2: Не обязательно.
0: Но нужно уметь владеть каким-то навыком специальным?
2: Да.
0: Ага. Вы из сферы красоты?
2: Нет.
0: Вы из сферы здоровья и медицины?
2: Да. Скорее, да.
0: Вас можно называть доктором?
2: Хотелось бы, но скорее нет.
0: Ассистент?
2: Нет.
0: Медсестра?
2: Что?
0: Медсестра?
2: Медсестра? Нет.
0: Смотри, высшее образование не нужно, а это не бьюти, это здоровье. Вы выписываете рецепты?
2: Нет.
1: Вы знаешь, кто капельницы ставит?
0: Это медсестры.
1: Да, медсестры.
0: Вы... администратор в каком-то медицинском учреждении?
2: Нет.
0: Вы работаете в медицинском учреждении?
2: Нет.
0: Блин.
1: Все-таки с красотой связано?
2: Ну, в каком-то плане можно сказать, что да, но...
1: А ты вообще с людьми работаешь?
0: Грумер.
1: Мало ли вчера, да.
0: Ладно, финальный наш ответ. Вы человеческий грумер, что бы это ни значило. Признавайтесь, пожалуйста, звезда нашей Санкт-Петербурга, кем вы работаете, чем занимаетесь?
2: Я помогаю людям быть здоровыми, восстанавливаю здоровье. Я инструктор по йоге и другим телесным практикам.
0: Блин, ничего себе. Но тут, кстати, и не подкопаешься. Но здоровье все-таки.
1: Здоровье.
0: Здоровье.
1: Здоровье всем. Ваша
0: любимая асана есть такая?
2: Собака мордой вниз, скорее всего.
0: Ладно. Расскажите, пожалуйста, артист, который вам нравится, какую песню нам поставить?
2: Мэри Гу. Заново.
0: Мэри Гу заново. Кстати, есть у нас такая композиция. А мы пока с Димой и собакой.

0: Я улетела в отпуск, но я знаю, у Сишкин держит руку на пульте. Так что нашу музыку ты точно не потеряешь.
1: Я тут, я остаюсь. Я буду здесь жить.
0: Вы такие крутые, да? You're unbelievable.
2: С 10 по 30 августа каждый будний день. Счастье. Лучшие выпуски ЧБР без отпусков и перерывов.

0: Только в августе. Вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Esteo на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв Esteo V27. Интеллектуальные технологии Xlantix ET. Первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах.
1: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Esteo. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.

0: Но есть и другой способ.
1: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
2: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
3: Реклама. ООО «НТТ» ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва 6+.
4: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
5: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
6: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе Монарх со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
7: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
9: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
10: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
11: Новое радио.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Макс Остаков, Дмитрий Лапиков, это выходное шоу, если ты к нам только присоединился. Приветствуем тебя, путник, странник, чем бы ты ни занимался, но я думаю, что сегодня воскресенье, ты как минимум должен кайфовать. Забудь о том, что завтра на работу хотя бы до 21.00 и просто проведи этот день с друзьями, с семьей, с кем угодно. Самое главное, чтобы вам было весело и хорошо. И знаешь такую поговорку? Талантливый человек, он талантлив во всем. Во сколько лет ты узнал, что какой-нибудь твой кореш стал рэпером? Была у тебя такая история, нет?
2: Нет.
1: Дима машет нет, параллельно зевая. Наскучили ему мои разговоры, но мы это обязательно поправим. А я вот узнал в свои, вот сейчас, получается, 30 лет. У меня есть знакомый очень хороший, он монтажом занимается, там всякие различные классные проекты. Тут недавно я захожу к нему в социальные сети, он такой, вуаля, там еще и фиток. Так и никнейм у него интересный, говорит, скриньте. Ну, типа, в моменте, прямо сейчас сделайте это действие. Ну и трючок называется «Момент», давайте кусочек просто послушаем, потому что, ну, меня удивило, мне понравилось, потому что человека я знаю лично, я такой, вау.

0: тебе подать урок, но они берут то, что суют.
1: Так, ну а вот если... Дима, ты у нас музыкальный критик, поэтому все от тебя зависит.
2: А что я-то? Твой кореш. Ну, или ты не можешь дать объективную оценку?
1: Ну, потому что я предвзят. Я предвзят. Мне понравилось, мне зашло.
2: Ну, прикольно. Мне понравилось, что где-то там... Скриньте.
1: Да, есть вот эти вот отливчики. А, прикольно.
2: Но
1: прикольно.
2: Пока ты не сказал, глядя на ник...
1: Да.
2: Латинским буквам. Я вообще сначала выглядел, ничего,
1: да?
2: Не понял, да.
1: А я тоже, знаешь, я сначала тоже такой.
2: Я думаю, что это скриенты.
1: Данжо кутуру. Ну да, когда-нибудь я тоже запишу какой-нибудь еще один.
2: Ты выложи этот, как его называют, что мы снимали.
1: Что?
2: Господи, я забыл, как называется. Под твой-то. Да. Ты когда его выложишь, а?
1: Ну да.
2: Че, ну да, там столько, там целая съемочная команда была. Это тебе не на самокате валяться.
1: Рассказываю, что было. Мы были на корпоративе. У меня есть трек, который я записал миллион лет назад, но нигде его не выкладывал. Итак, в машине.
2: Нет, он
1: был...
2: его везде выложил, но он его так и не дописал.
1: На музыкальной площадке
2: не дропнул, да.
1: В машине был Дмитрий Лапиков, Эвелин Малинкин, Александр Аникин, я. И вот параллельно мы ехали, высовывались из окон и под мой трючок, что там пели, танцевали. Вайбово было 100%. Но это пока что я добавил в избранное. Увидит ли этот мини-видеоклип жизнь? Ну, об этом поговорим чуть позже, конечно же. Конечно же. Знаешь,
2: вот... Я вам скажу, что все, что было у него до этого, все сниппеты, они рядом даже не стояли. Какой там шедевр. Там сразу все продюсеры, которые нас сейчас слушают, вы просто описываетесь кипятком от этого трека.
1: Ну, самое главное, знаешь, у нас даже кастинга не было на главные роли. Кто в машину прыгнул, тот принимал участие.
2: Ну и ладно.
1: Я, знаешь, иногда новость читаю, я вообще в полнейшем шоке. Вот мне надо сейчас на материк лететь, и я такой... Там же обычно всякие гадюки, да, вот все, что...
2: Габонские.
1: Да, все, что у нас не ползает, оно ползает где-то там, жутко меня пугает. А тут вообще новости, как будто бы все оттуда летят к нам сюда. Крупных пауков ос все чаще замечают в Москве и в Подмосковье. Это значит, что теперь можно лететь куда-нибудь в жаркую страну и не переживать, потому что они теперь все у нас в России. Вот паук-оса, это вообще кто такой?
2: Не знаю, это вот после 20 августа поговорим про пауков.
1: Я когда был малой, мы хотели...
2: Я только колобок-оса сейчас знаю.
1: Колобок-оса.
2: Ну ты что, не понял, что ли?
1: Человек-колобок.
2: Человек-колобок, да.
1: Да, потому что человека-паука мы увидим не скоро, как будто бы. Ладно, скоро услышимся до выходного.
2: Блин, кстати, мы могли бы увидеть толстого Человека-паука, но его нет с нами.
1: Мы его уже видели, давай так. Это была «Обратная сторона Луны».
3: Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь. Новое.
4: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 18. Завтра, в понедельник, 10 августа, дождь. Днем плюс 22, ветер западный, умеренный.
3: Реклама. Слушаете радио, а могли бы слушать «Шепот волн». В ЖК «Айвазовский Енисей» квартиры с пейзажными видами на реку и планировками, как с картины. Гардероб, ванная с окном, французские балконы и мастер-спальни. Оцените преимущества сами. Каждый будний день мы делаем экскурсии в галерею квартир. Запись по телефону 219-17-12, сайт lentalplus.ru. УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Новинка для детей в Суши Сэл.
1: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.

0: Выходного шоу «Макс Лостаков», Дмитрий Лапиков. Давайте немного поговорим про фильмы, да? Вот относительно недавно я видел новость такого характера, что сейчас современные фильмы, различные супергеройские, начинают снимать, знаешь, в полсилы, так сказать, в полноги, потому что у нас новое поколение, это зумеры, которые не готовы смотреть и тратить 3 часа на фильм целиком. Они постоянно отвлекаются параллельно с просмотром фильма. Они ковыряются в телефонах, и поэтому режиссеры отказались от сложных сюжетов, чтобы ты мог отвлечься на 5 минут, повернуть голову обратно и в целом воспринимать спокойно информацию и понимать, что же там такое, собственно, происходит. Но в тот же момент рядом с нами существует Кристофер Нолан, которому вообще абсолютно по барабану на все эти тенденции. Он что? Он снимает замечательную «Одиссею». Он отказывается практически полностью от компьютерной графики. Большинство сцен воинов и сражение снимает там в различных горах, полях, тащит весь актерский состав и делает какую-то чудо-невероятную сказку. Я ходил на фильм «Одиссея». 9 из 10 я поставлю. Почему я ставлю 9? Потому что, да кто его знает, что там еще появится. Мне хочется оставить это вакантное место на первое эшелон, чтобы я мог поставить 10 из 10. Ты посмотрел «Одиссею»?
1: Нет, не посмотрел. А по поводу фильмов из современного поколения всего лишь... Нужно на 1/3 экрана.
0: Да-да-да.
1: Чистку ковров.
0: Да-да-да-да.
1: Нарезку мыла.
0: Факты.
1: Либо машинку в GTA 5, спускающуюся со склона. И все, и тогда внимание будет приковано.
0: Кстати, классный лайфхак, да?
1: Ну?
0: Если это работает в вертикальных роликах, где конверсия и длительность просмотра просто захватывается от начала до конца, то на 3-часовом фильме как будто бы тоже должно сработать.
1: Я вообще, вы прикинь, сидишь, смотришь, короче, устал, да, такой, посмотрел, как ковры чистят. Самые грязные, такие самые с плесенью, которые 100 лет не доставали, превращают его в чистый. Ой, красота, еще и не это, и ролик... Несколько частей.
0: У тебя есть ответ на то, почему вот люди любят залипать на такую штуку? Потому что это процесс, вот типа, был грязный, стал чистый.
1: Ну, просто, да, просто залипнуть, чтобы, не знаю, монотонность его, она так, знаешь, расслабляет, укачивает даже немного.
0: Окей, я вчера спрашивал у тебя, читаешь ли ты книги, ты ответил, что да, а вот смотришь ли ты фильмы? Что из последнего ты такого-то посмотрел? Сериальчики, можно сказать?
1: Нет, сериалы не смотрю, я смотрел «Пекло». Рекомендую этот фильм тем, кто не смотрел. Это фильм 2007 года про миссию к Солнцу.
0: Угу.
1: Прям крутой. Угу. Мне очень понравилось.
0: Это космические приключения.
1: Ну, такой, знаешь, вот фильм с этим Райаном Гослингом.
0: Да.
1: Он такой семейный. Про космос семейный. А мне нравится про космос, когда жестко. Когда вот, потому что космос — это вам не шутки. Вот. И «Пекло» прикольный. Прикольный. Мне понравилось. Потом, что я смотрел... «Опасная доставка» или «Срочная доставка» с этим Джозефом Гордоном Левиттом, который...
0: Mm-hmm.
1: Ну, такой тоже, типа, знаешь, мне попался где-то. Так что фильмы, да, я стараюсь смотреть, сериалы нет. Сериалов я смотрел за всю свою жизнь штук 6-7.
0: Ну, ничего, я заполню твои пробелы, потому что я вот сейчас подсел на очень прикольный. Я вот не люблю корейские дорамы, вот кроме как «Игра в кальмара», мне ни разу ничего не запомнилось. Ну... Прямо сейчас я нашел такую историю, которая называется... А как она называется? А, «Гончие» она называется, либо там «Охотники» как-то еще. Это про пацанов-боксеров, которые завязались с корейской мафией. И они там ради благого дела помогают людям, которых постоянно обманывают. И там такой закрут, такой сюжет. Я уже и подзабыл, что это какая-то корейская дорама. Смотрится так же легко, как там «След» смотрит моя бабушка по 5-му каналу. Или «Комиссар Рекс», да, или «К-9 собачья охота», или вот что-то там еще. И вот, вот есть сериалы бесконечные. Вот есть там вот были эпохи у нас, да, «Универ», были эпохи «Папины дочки», «Счастливы вместе». Это все ничто перед сериалом «След». Мне кажется, его сняли, заморозили, консервировали, размножили искусственным интеллектом, наложили. И вот каждый день выходит новая серия. Ну, в моем ощущении. Потому что каждый раз, когда я звоню своей бабуле, что делаешь? Телевизор смотрю. Я говорю, что смотришь? «След»? Ну, бесконечное количество серий.
1: Это на одной, знаешь, чаше весов турецкие сериалы, а на другой — «След».
0: Can you?

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Макс Астахов, Дмитрий Лапиков, выходное шоу. Знаешь, бывает, что случайности не случайные. Мы вот недавно смотрели, там, что в своих социальных сетях пишет Эвелин Малинкина наша, которая отправляется в отпуск, и у нее там овербукинг случился. Это значит, что проданных билетов намного больше, чем конкретных мест. Ее не посадили в самолет. Она там в аэропорту потусила с подругой какое-то количество часов и, как я понимаю, уже улетела на следующем. Но тут в СМИ выпала новость, и я сначала подумал, да ну, да ладно. Да что, наши Эвелины, что ли? Нет. Короче, две пассажирки попытались догнать самолет прямо по перрону Шереметьево. Площадки, где стоят и передвигаются самолеты. Женщины самовольно покинули чистую зону и выбежали на закрытую территорию аэропорта. Одна из них бежала к самолету с чемоданом. Из-за этого буксировку борта пришлось остановить. Но там действительно стоит вот несколько самолетов в ряд. Аэропорт, там, где людей обычно нет.
2: И не должно быть.
1: Факты, да, большие. Но две девчонки с чемоданами просто бегут рядом технические машины, а им по барабану. Вот знаешь, есть же такое, есть женщины в русских селениях, да, вот и в горящую избу войдут, и вот в Шереметьево без спецтехники сделают. Мне кажется, что дай им еще 5 минут, они бы консервным ножом вскрыли бы самолет и уже бы где-то через багажное отделение по-пластунски на карачках укладывали свой багаж и уже пробирались в бизнес-класс. Потому что если после этого лететь не бизнес-классом, я не понимаю, зачем им все это нужно. Дима, ты был когда-нибудь в бизнес-классе?
3: Да неоднократно.
1: И при этом я мажор, да, которым такси передвигается. Понятно. Я, кстати, никогда не летал. Я вот всегда проходил его. Я вот кидал вот эти вот взгляды, бизнес-классом лететь. Понятно. Кормить вас будет 8 раз в день. Понятно. Не-не, я просто не пробовал. Не знаю, почему.
3: Так не случилось. Но, слушай, ты можешь сделать следующим образом. Давай. Ты можешь полетать на экономе много раз.
1: Угу.
3: И садиться потом в первых рядах эконома, когда у тебя будет, например, серебряный статус.
1: А, ну там же еще надо что-то постоянно... Я понял,
3: но я не летать, просто надо налетать. А, ты даже не регался, да. Вот. И тебя могут пересадить при переборе людей в экономе, тебя могут пересадить в бизнес. Меня так пересаживали несколько раз просто в... На рейсе Москва-Калининград. И лететь эти 2,5 часа становится просто большим-большим удовольствием. Хотя, но... казалось бы, всего-то 2 часа можно и потерпеть.
1: На рейсе Москва-Калининград ты уже, конечно, вот такой вот весь.
3: Угу, угу.
1: Крутой.
3: Ну,
1: там,
3: я и...
1: Там это... тебя уже в лицо знают.
3: Да, конечно.
1: Там же говорят, Дмитрий Лапиков. Не-не-не, ты заходишь, тебя не узнают, ты такой, здравствуй. Дмитрий Лапиков, новое радио, выходного шоу.
3: Но я летал и подальше, когда вот 4-5 часов летишь.
1: Самый длительный твой перелет?
3: Ну, 7-8 где-то.
1: Ну, я так домой просто летаю. Я просто домой так летаю.
3: Но я, видишь, просто до этого проклятого Запада не долетел.
1: Угу.
3: Этих... каких-то там штатов, ага. поэтому
1: пока... были попытки, да?
3: У меня была 3-летняя виза.
1: Ничего себе.
3: Которая это...
1: Сгорела?
3: Лежит где-то сейчас вместе с моим загранником в ящике глубоко и далеко.
1: Ну ладно, тогда мы можем просто вспомнить былое, включить песню. In New York.
3: Goodbye, Америка, знаешь.
1: Пожалуйста.
3: Ну нет, может быть, но после небольшой паузы обязательно включу, а пока послушайте.
1: Ловлю на слове, что ты включишь. Ловлю на слове, что-нибудь вот
3: что-нибудь,
1: такое.
3: Что-нибудь эдакое. Американское?
1: Yeah.
3: Ладно.
4: Здорово, ребяшки! Всем привет, ребята! Мы в отпуске, но мы вас оставляем на хорошего человечка, надежного.
5: Ему мы доверяем.
4: Да, Вадимка Данилин.
0: Утреннее шоу 1+1 в отпуске. Они обещали вернуться. Реклама.
6: Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,768% до 7,396%. Изучите все условия кредита, включая информацию о возможных дополнительных расходах на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Возможность, которая случается один раз и в самый нужный момент.
8: Только сейчас семейная ипотека 3,5% в жилых кварталах Нововилова 3 клёна. Да-да, всего 3,5%.
7: 3 клёна. Дом, в котором начинается новая история семьи. Ключи уже в этом году.
8: Отдел продаж «Сиблидер» 215-20-40. Жилые кварталы Триклёна, дом номер один. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте сиблидер.ру.
5: Во всех магазинах продуктов хороший. С 6 по 12 августа. Филе минтая дальневосточного свежемороженое 1 килограмм в картонной упаковке 449 рублей 99 копеек.
9: ООО «Торговая сеть Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
10: Меня зовут Полина. Я живу в соцветии. Я знаю рецепт семейного счастья. С бабушкой мы готовим яблочный пирог. Дедушка рассказывает много историй. Кстати, они тоже живут в соцветии. Ведь рядом любимая дача. Поэтому у нас есть время, чтобы собираться вместе.
11: Эко-кварталы соцветия. Главный ингредиент семейного счастья.
12: Телефон 215-50-09.
9: Группа строительной компании «Арс». ООО «Специализированный застройщик» ДСК-2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: Новое радио.
14: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Выходного шоу Макс Астахов, Дмитрий Лапиков. И мы прямо сейчас готовим для вас новиночки музыкального шоу-бизнеса. Вообще, в целом, вот, смотрел на глаза Димы.
1: Я скачал.
0: Да.
1: А как дальше?
0: А что, ну, вставь трек.
1: Куда? А я не знаю.
0: А,

0: уже завтра у меня он наступает, Диман только вернулся. А вот в России набирает обороты и популярность мрачный туризм. Фанаты тру-крайма приезжают к известным колониям за сувенирами, сделанными заключенными, вот пишут некоторые издания. Например, у черного дельфина продаются шахматы, шкатулки, картины, мебель, даже чучело животных. Цены доходят до 100 тысяч рублей.
1: Ничего себе.
0: А там под Оренбургом
1: фонтанчик с черным.
0: Нет, а там под Оренбургом шахматы. Цены доходят до 100 тысяч рублей. И приходи покупай, жесть. Ну, мы с Владимиром недавно баловались с Данилиным. И вот делали шахматы из хлеба. Могу сказать, что это, конечно, не человеческий труд. Потому что либо таланта нам не хватает, либо техники освоения. Потому что у меня получился снеговик. У Вадима... Это вот мы делали фигуру коня, между прочим. У Вадима... Получилась статуя, которая стояла долгое время перед ГЭС-2.
1: Я понял, да, кокуля.
0: Ну, типа того, да. Ну, потому что я не представляю, как ребята этим занимаются, еще из хлеба что-то лепят. Там непонятные пропорции, где-то сахар нужно использовать. У меня вот такие смеси получилось, я снеговика слепил, в целом был доволен. Мне сам процесс понравился. А вот, Вадим вот в этом плане оказался чуть талантливым. Но Вадим у нас вообще рукастый мужик. Ну, и на язык очень остр. Дим уснул?
1: Нет, я просто думаю, что сказать, потому что опыта лепки шахматы с хлеба у меня не было. Надо было нарды налепить, да и все, там ничего сложного. Просто этих шайбочек и все. Из черного хлеба, из белого хлеба.
0: Ну ладно. Чего
1: парились, какие шахматы?
0: Согласен.
1: Тоже мне шахматисты нашли.
0: Смотри, вот это летний вариант, да? А вот зима у нас наступит, и мы сразу кёрлинг вылепим из хлеба.
1: Да, кстати. Будем только... Шайбу вон из хлеба слепи.
0: Да.
1: Да вообще, кстати, хлебом нельзя.
0: Потому что хлеб всего голова, да.
1: Кидаться нельзя. Вот это вот какая шайба из хлеба? Ну, смешно.
0: Шайба из хлеба только у меня зимой, когда я вес набираю лишний. Вот там хлебная шайба.
1: Твой спасательный круг?
0: Да.
1: Кстати, вот надо было в отпуск тебе наоборот... откормиться, чтобы ты с серфа упадешь, а ты 100% упадешь, пока будешь учиться.
0: Ну, и все. И чтобы что? Чтобы мне было больнее, площадь-то тела больше, и ты-то падаешь как бы на квадратный метр, да, и у тебя получится.
1: Кстати, знаешь, так хотел спросить, а ты купишь себе белую льняную рубашку с длинным рукавом и капюшоном?
0: Нет, она, кстати, дома лежит.
1: А ты, я смотрю, прошаренный турист. Возьми обязательно с собой, сфотографируй, сделай одну фотографию, и главное эти резиновые тапки за 100 рублей. С рынка нужны тебе.
0: Пока что у меня все есть. Вот эту льняную рубашку с капюшоном мне купила мама в Таиланде. Резиновые тапки там где-то я покупал сам. Только, правда, я тут
1: вот,
0: 500
1: вот,
0: рублей
1: вот.
0: Тогда
1: и потратил. И шорты типа какие-нибудь должны быть застиранные. ЦСКА, что-нибудь такое, там, Спартак. Вот такие вот, знаешь, футбольные. Либо баскетбольные.
0: Я не понимаю, ты свое детство вспоминаешь? Или образ типичного туриста?
1: Ну да, кстати, образ типичного туриста. Такой, mm-hmm. Причем самый стереотипный, таких даже встретить, это вымерший почти вид, понимаешь?
0: В Геленджике, который тусуется обычно.
1: Да, мне кажется, уже даже там. Да? Все модные стали, все.
0: Ну вот я сказал
1: стилевые.
0: Себе гидромайку, да, вот.
1: Что это такое?
0: Это, чтобы ты не обгорал, и она плотно прилегает к коже, и чтобы комфортно было находиться в воде во время серфинга. Битбокса Дмитрия, ладно, услышимся.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Макс Остахов, Дмитрий Лапиков. И как я тебе уже говорил, что каждую пятницу у нас выходит большое количество треков. Зайди, пожалуйста, на трансляцию. Тут Дим поглощает фруктовый лед с таким лицом. Не отвлекаемся от самой главной темы. Сейчас у нас есть возможность выбрать тречок, который нам зайдет больше всего, и послушать его от начала и до конца. А пока слушаем вот хуки самой классной части этих композиций. С чего мы начнем, Дим? Ладно, там вот есть мороженое. Он, короче, засунул себе в рот огромный фруктовый рот. Ему очень холодно, и он не может говорить. Ладно, давай начнем с близкого. У нас тут совместка, близкий и шире называется исполнитель Рада. Они записали, мне кажется, это вот что-то интересное. Поехали.

0: Не-не, да-да. Если ты разблокировал способность говорить, то, пожалуйста, твоя.
1: Я, да и до этого мог, я просто решил, думаю, ладно, поболтай пока. Я по это...
0: Трачку о чем мы ставим?
1: Ну, знаешь как, мне нравятся близкие. И мне нравились треки еще до...
0: Гор,
1: да. Но я как, я же, ты же обычно хороший полицейский, я плохой. Ну, одно и то же. Нам же нравится одно и то же смотреть в окно, да. Ну вот, было бы прикольно, если бы он попробовал что-то еще, но в целом, правда, как будто бы с релизом опоздал на пару месяцев, такой надо в начале лета дропать. Но в целом...
0: Закрывашку решил
1: сделать. В целом гуд. Мне нравится.
0: Рада. Ладно, следующая композиция вас действительно удивит, потому что это ремикс уже на готовую. Есть такой исполнитель, зовут его Дмитрий Маликов. И песня «Ты одна, ты такая». Но тут он сделал ремикс вместе с диджеем «Брат». Что из этого вышло? Слушаем прямо сейчас.

0: Спасибо, что это просто ремикс, а не ИИ-ремикс.
1: Ну да, это в последнее время актуально. Но я бы хотел прийти на такое выступление, где Дмитрий Лапиков
0: и Дмитрий Маликов.
1: Да, вместе такие за диджейской стойкой стоят. В общем, на них дуется вентилятор, они такие вперед, волосы такие назад, и там... Ты одна, ты такая, я тебя знаю. Мне кажется, это очень волнительно, когда Дмитрий Маликов тебе говорит, я тебя знаю.
0: Слушай, прикольно, если про трек говорить, Дмитрий Маликов же такой современный.
1: Хайпует,
0: поэтому для ТикТока самое то.
1: Да, кстати, я недавно его видел на одном спортивном мероприятии. Скажу честно, нормальные у него руки, никаких загребук я не видел.
0: А чего не так с его руками?
1: Ну, руки загребуки.
0: Плане.
1: Ну ты, ладно, все, Дим не выкупил, эта реклама была старая.
0: Я, знаешь, как у меня просто с руками Дмитрия Маликова ассоциируется, как-то я смотрел давно еще передачу, и он рассказывал. Вот знаешь, если ты положишь вот так пальцы на стол, то указательный ты можешь поднять высоко, средний высоко, большой тоже высоко, мизинец тоже высоко, а попробуй на такую же высоту поднять безымянный палец. И он натренировал его, чтобы вот, видишь, просто вот, а безымянный я так не могу поднять. Он натренировал, чтобы он также у него поднимался, потому что он же играет на инструменте. И это, ты понимаешь, он прокачал себе безымянные пальцы. Настолько они у него подвижны. Настолько он чувствует.
1: Дмитрий, конечно, удивительные люди. Один палец тренирует, второй про это рассказывает. Давайте поедем дальше. Совместка у нас тоже интересная получилась. Камбулат и Минаева записали песню под названием «Половина».
0: Все, уже включать?
1: «Половина».

0: Ну, я, короче, напомню, что у нас было. У нас был близкий Шири, Рада, Дмитрий Маликов, диджей, брат, ты одна, ты такая, и половина от Камбулат и Минаева. И прямо сейчас, буквально через минуту, мы встретимся в наших социальных сетях и будем голосовать, какую же новиночку мы послушаем от начала до конца. Дмитрий клацает на кнопки, трек играет, пальцы тренируются. Едем.
1: Но все это будет через час, поэтому у тебя есть время выбрать и самому решить судьбу нашего эфира.
0: Сам решу.
2: Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь. Новое.
3: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 18. Завтра, в понедельник, 10 августа, дождь. Днем плюс 22, ветер западный, умеренный.
4: Спонсор выпуска ООО СЗ ДСК 2010.
5: Меня зовут Полина. Я живу в Соцветии. Я знаю рецепт семейного счастья. С бабушкой мы готовим яблочный пирог. Дедушка рассказывает много историй. Кстати, они тоже живут в Соцветии. Ведь рядом любимая дача. Поэтому у нас есть время, чтобы собираться вместе.
4: Эко-кварталы Соцветии. Главный ингредиент семейного счастья.
6: Телефон 215-50-09. Группа строительной компании АРС. ООО специализированный застройщик ДСК 2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Реклама. Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Новинка для детей в Суши Сэл.
1: Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,768% до 7,396%. Изучите все условия кредита, включая информацию о возможных дополнительных расходах на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Возможность, которая случается один раз и в самый нужный момент.
3: Только сейчас семейная ипотека 3,5% в жилых кварталах Нововилова, Три Клена. Да-да, всего 3,5%.
2: Три Клена. Дом, в котором начинается новая история семьи. Ключи уже в этом году.
3: Отдел продаж Сиблидер 215-20-40. Жилые кварталы Три Клена, дом номер один.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
5: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
6: Новое.

0: Третий час пошел, и знаете что?
1: Что?
0: А третий час, он сегодня финальный.
2: Да?
0: Для товарища Астахова.
2: Почему?
0: А потому что ты же уходишь в отпуск, и мы услышимся только в сентябре. Наглая ты морда.
2: Ой, ладно, я тебя... Знаешь, жди меня, я вернусь. Я тебя дождался, теперь твоя очередь. Вот, кстати, чек-лист. Вот в социальных сетях сейчас гулял целый гайд. Что ты успел за 48 дней лет? Сейчас уже прошло намного больше, но как факт. Я у Романа Саныча сделал скрин, поэтому проверяем сейчас. Пикник с друзьями.
1: Был.
2: День в парке аттракционов.
1: Не было.
2: Что?
0: А я в Испанию не ездил просто, сори. Почему? А где еще? Ну, какие у нас парки аттракционов?
2: В Санкт-Петербурге Дивостров.
0: Там вот... Ты видел ценники, кстати? Недавно мне попался рилс на эту тему, что я просто последний раз был в Дивострове лет 5 назад.
2: Я был там и ни разу не катался.
0: Нет, я катался, там хорошие, но...
2: Мне страшно.
0: Типа они дорогие стали.
2: Мне страшно.
0: А что, реально страшно на этой палке?
2: Меня там лет 12, короче, не пристегнули один раз, и я вот с тех пор не катаюсь.
0: Вылетел, да?
2: Не вылетел.
0: Ударился.
2: С тех пор я вот такой. Поехали дальше, посетил Новый город.
0: Наверное, да.
2: Что, какой? Коломенское?
0: Да не знаю, но какой-нибудь там в Калининградской области.
2: А, ну в этом формате, да, окей. Такой. Встретил рассвет.
0: Да, вот сегодня встречал рассвет.
2: Прям в 5 утра ты встал?
0: Я еще только-только лег в это время.
2: А, вот шляется у нас Димуля где-то по работам, по своим.
0: А ты бы раньше посмотрел бы телегу, я там сегодня свадьбу обсуждал. Я же на свадьбе был.
2: Точно. Точно. Что ты мне рассказывал уже сегодня про это, да?
0: Да.
2: Ну все, ребят, тему скипнули, едем дальше. Проспал до обеда хоть раз?
0: А-а.
2: Трудяга.
0: А я не могу спать все равно, даже у меня были когда там свободное время. Но я могу, знаешь, как сделать? Я могу проснуться рано, поделать что-то и днем.
2: Это классика. А, плавал на водоеме.
0: Да.
2: Устроил пижамную вечеринку.
0: Нет.
2: Составил летний плейлист.
0: Всегда летний.
2: Супер долгая поездка на машине.
0: Было.
2: Начал бегать по утрам.
0: Нет.
2: Я за двоих сделал, не переживай. Устроил шопинг.
0: Да.
2: Последняя твоя покупка что была?
0: Шорты.
2: Вот эти, которые ты мне советовал, выцвевшие из ЦСКА. Чтобы на пляже в Анапе самым модным быть.
0: Да, да. Нет, я купил гидрофутболку.
2: Я еще не купил, только заказал. А пробежаться босиком по траве.
0: Ну да, на даче ходил.
2: Не сожрать, а вот сделать фруктовый лед. Делал сам?
0: Нет.
2: Ну, съел ты уже килограммов 20 за это лет, конечно. Не спал всю ночь.
0: Наверное.
2: Сходил в летний кинотеатр.
0: Нет.
2: Поужинал мороженым.
0: Да.
2: Гулял весь день.
0: Да.
2: Новые знакомства.
0: Да.
2: Попал под летний дождь.
0: Да.
2: Это летний дождь, это летний дождь.
0: Да вот прям на этой неделе я попал под него.
2: Что бывало со мной, это летний дождь. А сейчас у кого-то, если пошли кровь из ушей, простите, пожалуйста, у меня иногда бывают музыкальные вбросы, но не могу остановиться. Ладно, поехали, все, последние штуки. Кстати, это все у Романа Саныча было. Шашлыки на природе.
0: Было.
2: Генеральная уборка.
0: Было.
2: Есть кукурузу.
0: Не было.
2: Тренировка на открытом воздухе.
0: Было.
2: Провести вечер у костра.
0: Было вчера.
2: О, хорош. Хорош.
0: Так, кстати, знаешь, я сидел, короче, я же еще это был трезвый водитель.
2: Да.
0: Не сказать, что я сильно был уставший, но чуть-чуть похолодало на улице. Не холодно было, было тепло достаточно, но у костра-то еще теплее. И я сижу,
2: ага,
0: и понимаю, что левый бок, которым я был повернут к нему, прям пригревает так хорошо, что я, знаешь, уже как этот, как дед прям такой... Прям хотелось это задремать. Очень хорошо.
2: А потом вот новости, да, вот где-нибудь дедом потушили костер в Московской области.
0: Да, махали дедом так, что это...
2: Блин, это же слово сейчас приравняли и утвердили. Можно говорить махает. Не слышал, не видел новости? Вадим мне про это рассказал.
0: Что, теперь не только машут, а...
2: Махает.
0: Махает?
2: Да.
0: Махам, махап.
2: Чикиря.
0: Ну да.

0: выходного шоу Макса Стахов, Дмитрий Лапиков. Мы сегодня вайбим, мы сегодня флексим, мы сегодня кичимся. Я еще не знаю, что мы делаем сегодня, потому что у нас еще ближайший час вместе с тобой. У нас есть голосование в социальных сетях. Это значит, что ты можешь прямо сейчас нырнуть туда и посмотреть, за какой тречок тебе проголосовать. Потому что мы его будем слушать сегодня полностью в самом конце. И мне нравятся новости из разряда, вот эстонские ученые открыли двери, все в таком формате. Ну, что-то очевидное и запоздало. Вот, например, брак повышает зарплату у мужчин и снижает у женщин. Говорят исследования. Но мне кажется, тут без исследований, как будто бы это невероятно все понятно. Женщина становится за мужем, муж идет пахать, девчонка, ну, в частности, во многих таких моментах, аспектах, она такая очагом начинает управлять. Но что пишут ученые на этого исследования? Женатые мужчины в среднем зарабатывают больше холостых. Ответственность за семью мотивирует их больше зарабатывать. Часть домашних обязанностей берут на себя жены. У женщин эффект часто обратный. Материнство, перерывы в работе и большая нагрузка дома могут замедлять карьеру. Это называют штрафом за материнство. Вот смотри, затормозить карьеру – это штраф за материнство. Штраф за отцовство – это тогда что?
1: Больше пахать. Вот тебе и штраф.
0: Ну да, кстати. Но есть же вот мужики, которые сами уходят в декретный отпуск. Есть,
1: ну,
0: такие,
1: да,
0: перцы.
1: Да,
0: и
1: да,
0: это ничего такого, и прикольно. А мне кажется, это просто люди поболтали, раскинулись логично. У кого больше зарплата, тот продолжает работать.
1: Ну да. Или у кого карьера сейчас прям нельзя ставить на стоп. Но при этом я, кстати, видел сегодня новость о том, что третий по счету брак самый счастливый для женщин.
0: Третий,
1: да.
0: То есть... А потому что Бог любит троицу.
1: Ага. Я понимаю, когда первый вот этот молочный...
0: Улун.
1: Молочный улун. Или, знаешь, в 20 для шока, в 30 для шика. Вот.
0: Дим, а где, что за подписка у тебя? Где эти цитаты ты берешь? Мне нравится, продолжай.
1: Все, больше не знаю. Но три брака. Хет-трик в финале.
0: Кожаный мяч. Гена Букин. А что про мужиков? Какая статистика тогда?
1: Нет такой статистики, к сожалению.
0: Подожди, такой статистики действительно нет? Или же мы просто ее не нашли? Какой по счету брак для мужчины? Женщины? Лучше.
1: Мне нравится, что психолог рассказала. То есть женщины составили статистику по женщинам.
0: Ну-ка.
1: Ну, а мужчины тоже тогда, мы можем про себя что угодно сказать.
0: Нет, Дим, я уже нашел. Статистика и психологи называют третий брак наиболее осознанным, стабильным и крепким для мужчины. К
1: тоже?
0: Этому моменту человек накапливает достаточный жизненный опыт, изживает юношеские иллюзии. Тогда почему люди жалуются на какие-то горести, вот, на какие-то измены? Ребят, мы все созданы для третьих браков. Только это, блин, во сколько тогда должен быть первый брак? Как вы знаешь, в этих, в африканских племенах его сразу в 10, сразу ее сватали. В 10, получается, первый брак, в 20 второй брак, и вот самый счастливый это в 30, когда ты уже весь проработанный, осознанный, и все вот в таком формате, и вы уже знаете, что вы никуда друг от друга не денетесь. Когда уже зубы мудрости удалены, самое главное, тогда получается от первых двух браков, это что? Тогда чисто для себя?
1: Ну, это так, да. Для души.
0: Знаешь, погонять решили.
1: Ну да, так, значит, ну, пробная подписка на брак.
0: Ну, 10 лет чисто.
1: Ну.
0: Продлевать будете? Нет, у меня второй дальше. А за ним третий, говорят, счастливый. А прикинь, если вот статистика даст сбой, и ты такой рассчитываешь всю жизнь на третий брак, и понимаешь, что до этого было лучше, а третий вообще какая-то шляпа.
1: Все, психологи врут.
0: А ну, это не новость, кстати.
1: Ладно, не будем разгонять, это у нас как Гайдуляна, фанаты BTS.
0: Отменят?
1: Отменят.
2: Новое, выходное. Это новое, выходное радио.

0: На YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио. Если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем. Реклама.
1: Меня зовут Полина, я живу в соцветии. Я знаю рецепт семейного счастья. С бабушкой мы готовим яблочный пирог. Дедушка рассказывает много историй. Кстати, они тоже живут в соцветии, ведь рядом любимая дача. Поэтому у нас есть время, чтобы собираться вместе.
2: Эко-кварталы соцветия. Главный ингредиент семейного счастья.
3: Телефон 215-50-09. Группа строительная компания «Арс». ООО «Специализированный застройщик» ДСК 2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Во всех магазинах продуктов хороший. С 6 по 12 августа. Слива «Испанка», Средняя Азия, 1 килограмм, 79 рублей 99 копеек.
5: ООО «Торговая сеть «Командор». ОГРН 102-240-247-95-05.
6: Любая стройка – это десятки мощных машин, умных приборов и сложных механизмов. Но главный инструмент всегда один, точнее, два. Они проектируют, моделируют, крепят, кладут, шпатлюют, создают настоящую надежность. Они превращают пустыри в кварталы, чертежи в места для настоящей счастливой жизни. А еще они мечтают. Мечтают о городе, построенном своими руками. Все в этих руках. Руках настоящего строителя. С праздником! Ваш Арбан.
7: Новое радио.
8: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Выходного шоу, Макс Астахов, Дмитрий Лапиков. Дим, вы как часто себя радуешь? Вот такой, знаешь, я сейчас поработаю. Дим, просто если вы не знали, работает 24/7. И когда ты достигаешь какую-то очередную цель, у тебя есть такое? Что такое?
2: Я каждый день себя стараюсь радовать, чтобы не выгореть.
1: А, мороженками.
2: Например, да.
1: А я просто думал про то, что типа вот сейчас я сделаю что-то большое масштабное, и тогда вот я куплю себе какой-нибудь там ноутбук, стиральную машину. Ну какие у тебя там еще интересы? Там утюг.
2: Квартиру в пределах бульварного кольца.
1: Вот, вот.
2: Да.
1: Ты себя уж так порадовал?
2: Ага. Если бы я себя так порадовал, то я бы здесь не работал. Мне больше не надо было.
1: А я думал, радио для души.
2: Ну, да, по выходным особенно. Я бы сейчас где-нибудь бы в Монако бы сидел, наверное, если бы жил в пределах бульварного кольца.
1: Монако, Монако, Монако.
2: Да, устал, однако.
1: Mm-hmm.
2: Поэтому
1: блин,
2: мне такой, вот, такой
1: тобой...
2: вот этот мини-дофамин.
1: Это мое промороженное?
2: Ну, типа того.
1: А, вот насколько мы с тобой разные. Я тут по выходным для души, а ты за деньги.
2: Ой, ну давай не прибедняйся тоже.
1: А что, я не прибедняюсь, ты за деньги, а я-то что, я не прибедняюсь. За деньги, да.
2: Душевный нашелся. Mm-hmm. Волонтер. Волонтер Макс Астахов. Знаете такого?
1: Это я.
2: Любитель. Просто приехать на 3 часа.
1: Так, ну, во-первых, я провожу время с другом, да? Вот мы с тобой в рамках радио, я не видел Диму практически никогда. Ну, я вот видел, мы несколько раз увиделись, и то мельком, и то случайно, и то потому, что у него там друзья его не смогли, ну, вероятно.
2: Да, ну, неправда, неправда.
1: Ну, а потом мы выступали вместе на Open Air нового радио, и он мне сказал, говорит, блин, прикольно, давай вместе тогда, вот можно дуэтом себя подавать. Поэтому, если вдруг вам потребуется на какую-нибудь свадьбу, мероприятие, корпоратив, любое праздненство, дуэт Лапиков and Астахов, пожалуйста, звоните, пишите, мы всегда вот...
2: Да, кстати, хорошая идея.
1: Будем выходить под отбивку.
2: Нет, под выходного шоу просто. Мы можем устроить выходного шоу на вашем мероприятии.
1: Да, вот просто будем разговаривать вот так вот бесконечно. Ну, кстати, да, классный концепт. Вот Right Round же с Калининым вели свадьбу моряку. Вели. Кстати, я смотрел сюжеты телеканалов, я вот видел Маригу, видел свадьбу, видел мужа, но вот Калинина и Райзрауна не видел. Видимо, их
2: вырезали.
1: Ну, не
2: так важно. Ну, конечно, свадьба-то все-таки главный действующий герой важнее.
1: Поэтому вдруг вот известные люди, которые тоже нас слушают прямо сейчас, вам нужно провести свадьбу. Пожалуйста.
2: А нам нужно, чтобы нас вырезали из сюжетов телеканалов. Мы всегда готовы.
1: Кстати, вот на Open Air мы с Димой давали интервью. Я тоже говорил журналистам, коллеги, мы же знаем, что вы нас никуда не вставите. А потом, знаете что, угадайте, кто был на Муз-ТВ. Макс Астахов, Дмитрий Лапиков. Я, конечно, удивился тогда вообще максимально.
2: Что именно мы?
1: Да. Потому что вот... Как часто бывает вот эта вот история, что к тебе приходит какой-нибудь артист, а говорит, ну просто сними его, пожалуйста. Это да, можно даже в эфир не брать. Да, мне вот самое главное самой записать видос и выложить в социальные сети. Для них это важно.
2: Да, да.
1: Я кринжую с этого. Если вы так делаете, я вас осуждаю.
2: Опытный просто, опытный Макс Астахов сидит, как будто бы сам так никогда не делал.
1: Нет. Я ж по ту сторону экрана, мне зачем?
2: Ну ты ж когда-то работал.
1: Ну, я-то в эфире. Нет, я имею в виду, делают пиарщики. Типа,
2: а,
1: просят.
2: Про это?
1: Конечно,
2: я
1: конечно.
2: Понял. Ну, по эти редакторы тоже.

0: Реклама.
1: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Esteo на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности Drive Esteo V27, интеллектуальные технологии Xlantix ET, первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах.
2: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Esteo. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
3: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ.
4: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
5: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
6: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
7: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
8: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
9: Телеканал «Пятница» представляет.
10: Я наследник рэпера Гуфа.
11: Младшая сестра Мии Бойко.
12: Я сын Алены Свиридовой.
9: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
13: Каждый день без лишних трат. Это «Самокат». Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. «Самокат». Без лишних трат. О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
14: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей.

0: «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили «Волга» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Новое радио.

транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Мы просто сейчас вспомнили, с чего все начиналось-то и к чему пришло. Не устану повторять про самого юного исполнителя, собравшего 70 тысяч зрителей, полные Лужники, Вань Дмитриенко и Макс Астахов, которые вот-вот уже в 5 минутах от своего отпуска находятся.
1: А я вспомнил еще песню, ты сказал «Самый юный», я заходил как-то на шоу 1+1, и бесконечно крутили. Самая лучшая тачка в мире, Ramborghini, там пацан 10-летний пел, сын Димы Ван Бога. Дим Ван Бог — это, ну, такой локальный человек, который артист, вот. И он как-то писал песни для себя, они у него не пошли, и вот сыночек выстрелил, получается. Ладно, Дима уже показывает всем своим недовольным видом, что я его достал. Это значит, самое время нам подвести итоги песен, которые мы выбирали. Короче, захожу в наши социальные сети, новое радио, тут победитель Дмитрий Маликов, диджей, брат, ты одна, ты такая ремикс. 95 человек, процентов проголосовали за него, поэтому let's go.
0: А все, прощаться не будешь?
1: Это было выходное шоу, меня зовут Макс Астахов, со мной был Дмитрий Маликов будет сейчас, а Лапиков был, и он остается до конца дня вместе с вами. Я отправляюсь в отпуск, услышимся непосредственно с тобой в сентябре. Мне, пожалуйста, лучи, тепла, тебе здоровья и всего самого наилучшего. Люблю, целую, пока!

0: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 18. Завтра, в понедельник, 10 августа, дождь. Днем плюс 22, ветер западный, умеренный.
1: Реклама. Слушаете радио, а могли бы слушать «Шепот волн». В ЖК «Айвазовский Енисей» квартиры с пейзажными видами на реку и планировками, как с картины. Гардероб, ванная с окном, французские балконы и мастер-спальни. Оцените преимущества сами. Каждый будний день мы делаем экскурсии в галерею квартир. Запись по телефону 219-17-12. Сайт lintalplus.ru. УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Голана. Запомнили? Голана. Всего три слога. Голана. Интернет-магазин кофе с доставкой прямо до двери. Просто наберите в поисковой строке Голана на русском языке. УО Голана, Красноярск. Калина 39В, кабинет 5. Украина 107-246-600-59-63.
2: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
3: Застройщик ООО «СС Urban 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
1: Это правильно сделать было давно. Это правильно сделать было не раз. Но мы жили действительно, как в кино. Расставались и заново строили нас.
2: Пожелай мне уже ни вершин, ни любви. Пожелай мне себя, переставшего сниться. И прошу тебя, больше меня не зови. Все равно по итогу придется проститься.

0: Красноярске 7. Новое радио.
1: Все абсолютно верно. В ближайшие 20 минут без паузы рекламы. Все, пока. Вот дадим тебе отдохнуть от болтовни. Наслаждайся, делай громче. Меня зовут Дмитрий Лапиков.

0: что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже. 0+.
4: Любая стройка – это десятки мощных машин, умных приборов и сложных механизмов. Но главный инструмент всегда один, точнее, два. Они проектируют, моделируют, крепят, кладут, шпатлюют, создают настоящую надежность. Они превращают пустыри в кварталы, чертежи в места для настоящей счастливой жизни. А еще они мечтают. Мечтают о городе, построенном своими руками. Все в этих руках. Руках настоящего строителя. С праздником. Ваш Арбан.
5: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Акмаль. Любовная.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Мне, по крайней мере, очень нравится. Это дуэт Satisfy, Кэлвин Харрис и Джези, ирландская певица. Кэлвин Харрис вообще в представлении не нуждается. Недавно переслушал его альбом 11-го года или 10-го. Есть там трек Girls, рекомендую. А Джази, она вообще вот прям молодая, 96-го года рождения для певицы, так еще вообще только возраст начинающий. Короче, классный летний трек, дальше еще больше суперхитов и суперновинок, но если ты вдруг сидишь и думаешь, я хочу стать звездой, я умею петь, но как мне продвинуться, тогда дальше информация специально для тебя, все в твоих руках.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений, звездное жюри, горячие обсуждения в эфире. Каждый день новый финалист. И только одна песня станет победителем. Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. «Музыкастинг» – твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама. Реклама.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам. Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mus.ru и в салонах Мюс Даймондс.
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Каждый день без лишних трат. Это «Самокат». Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. «Самокат». Без лишних трат. О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
7: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
8: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
1: Новое радио. Новое радио.

0: Ну вот, мне кажется, не существует человека, который не знает, кто исполнитель и что за песня. Но, на всякий случай, танцы минус. На этой ноте мы завершаем сегодняшний эфир. Я иду домой. Дмитрий Лапиков был с тобой эти выходные. Прощаюсь до следующей недели и желаю всего самого наилучшего и продуктивного. Завтра понедельник. Сил тебе и терпения. Обнимаю.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 18. Завтра, в понедельник, 10 августа, дождь. Днем плюс 22, ветер западный, умеренный.
2: Спонсор выпуска ООО СЗ ДСК 2010.
3: Меня зовут Полина. Я живу в соцветии. Я знаю рецепт семейного счастья. С бабушкой мы готовим яблочный пирог. Дедушка рассказывает много историй. Кстати, они тоже живут в соцветии. Ведь рядом любимая дача. Поэтому у нас есть время, чтобы собираться вместе.
2: Эко-кварталы соцветия. Главный ингредиент семейного счастья.
4: Телефон 215-50-09. Группа строительной компании АРС. ООО специализированный застройщик ДСК 2010. Проектная декларация на наш.рф.
5: Реклама. Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы.

0: Новинка для детей «Суши Сэл».
1: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов с мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Суперхиты. Кайфовая.
2: Новое радио. Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Всем привет, всем здравствуйте. Это Высшая Лига. Здесь по классике Макс Астахов.
1: Ну как это по классике? Главный чарт отчизны. И сегодня за классического героя здесь Данил Михайлов.
0: Большие факты. Да? Два поколения, два взгляда на музыку. То есть вы это все прекрасно знаете. Мы начнем с 20-го места. Ребят, которые выбили Мота и его тречок намек на нас, залетают со своим тречком «Море привет», да и не с обычной версией, а сразу от диджея.
1: Софайтер тут написано.
0: Да, это...
1: Ремикс от него. Но мне стало любопытно, а почему ты говоришь «тречок», ведь это композиция музыкальная, и когда мы ее послушаем, я тебе расскажу фокус, как ее парни делали.
0: Окей, договорились.

0: год обещал рассказать, как группа «Добро» вообще песни пишет. Миша Заситкевич, да, с которым неплохо общаемся, младший брат, он как делает? Он говорит, у меня есть идея песни в голове, и я могу вот прям на всю Ивановскую заявить, что через 3 недели выходит наш новый трек. И вот только тогда он себя мобилизует брата, всю свою команду, и они делают композицию. То есть...
1: С горячей задницей, так сказать.
0: Ну, типа того. То есть надо сказать гоп, чтобы потом сигануть, чтобы себя замотивировать. Но это одна из формул у них. И вот, по-моему, с этим треком было как раз-таки именно так. Они его анонсировали, а делать начали уже после анонса.
1: Вау, классно. Интересно, делает ли так кто-то еще. Вот, например, «Звонки», который с треком невероятно тусуется у нас на 19 месте, плюс одна строчка на этой неделе. Я посмотрел, он недавно давал интервью, такое, флэш. Там был формат «Правда или ложь», и вот что я узнал нового о «Звонках». Или старого. Я не знаю, знал ты или нет, но слушаем. Короче, он по классике забывал слова своей песни во время выступления. Я думаю, это было у многих. Первый свой гонорар потратил за один день, и это правда.
0: Там гонорар-то был 2 банана.
1: 4 кокоса, апельсиновый рай. Однажды его не пустили на собственный концерт, и это тоже, оказывается, правда. А вот в детстве он не хотел стать музыкантом. Это фейк, потому что в детстве он вообще никем не хотел стать, но музыкой занимался с самого детства.
0: А еще его не взяли в Bad B Alliance. Он там тусовался вместе вот с Валовым, с Десвелом. Спасибо большое тем, кто не взял. Ибо мы могли бы потерять классного артиста.
1: Это невероятно.

0: 18 место. Тут Татьяна Куртукова и «Дань уважения бывшему нашей Эвелине». Песня «Алешенька». Люблю социальные сети Куртуковой. Там очень такие душераздирательные посты у нее всегда. Вот что она пишет на этот раз. «За последние пару дней несколько человек сказали мне очень похожие слова. Примерно такие. Я вас слушаю в трудный момент, и мне становится легче. Еще трогает, когда делитесь своими хлопотами и радостными моментами из жизни. Вот, например, я сегодня посадила цветы, я сегодня устала. Вот, Татьяна, специально для вас тоже поделюсь. Мне не вернули 50 тысяч. Миш, что у тебя?
1: А за что не вернули? Мне стало любопытно.
0: Долг дал и не вернули деньги.
1: Ох, какие большие суммы ты в долг раздаешь, Макс. Давай дружить.
0: Давай.
2: 18 место.

0: Двигаемся дальше. 17 место. Ума Турман. 4 недели в нашем чарте. Песня «Не стой, танцуй». Как выпустилась, так и продолжает разрывать абсолютно все площадки. Вот недавно они получили некое звание, обложку плейлиста «Популярная в лайке». Называется это социальная сеть такая. И тренд на зумеров сработал за счет вот этих вот танцев.
1: Ну, они в целом вообще очень зажигательные ребята. Недавно в своем родном городе, в Нижнем, они на станции метро Горьковского и раздавали там огромного огня. И что еще прикольно с Уман Турман, песня офигенная, но за 4 недели быть на 17-й строчке, друзья, давайте-ка с голосованием поднажмем. На нашем сайте оно проходит, поэтому в обязательном порядке подтягивайтесь.
0: Полный газ.

0: очередной раз пропал с радаров. Он объявляется только в тот период, когда надо выпускать треки. Но я вот нашел видос, который вот меня поразил. Он рассказал, каким треком приложил свою руку. Там Зиверт, 1% трек называется, «Три дня дождя», «Не виноваты планеты», «Мод», «Август, это ты». И там он приложил не только свою руку, но еще и голос. В каждом из этих тречков есть его какой-нибудь эдлипчик, либо вокальный рисунок.
1: Я надеюсь, он еще копеечку получает, потому что «Мод» с «Августом» рвет просто бесконечно каждый август много лет.
2: 16

0: Эви улетела отдыхать.
1: Я вас нежно целую в правую щеку, нежно целую в левую щеку.
0: За пультом Данила Михайлов.
1: Да, это ужасно.

0: 8 вечера на новом радио. Реклама. Любая стройка – это десятки мощных машин, умных приборов и сложных механизмов. Но главный инструмент всегда один, точнее, два. Они проектируют, моделируют, крепят, кладут, шпатлюют, создают настоящую надежность. Они превращают пустыри в кварталы, чертежи в места для настоящей счастливой жизни. А еще они мечтают. Мечтают о городе, построенном своими руками. Все в этих руках. Руках настоящего строителя. С праздником! Ваш Арбан.
1: Во всех магазинах продуктов хороший. С 6 по 12 августа. Сыр Тильзитер Сыробогатов 45%, 180 грамм, 149 рублей 99 копеек.
2: ООО «Торговая сеть Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
0: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.ру.
3: О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

0: Это хит-парад «Высшая лига». Сегодня здесь Данила Михайлов, Макс Астахов в первую очередь. А где Роман Емельянов?
1: Ну, бизнес, получается.
0: Бизнес, бизнес, понимаем.
2: А, работаем дальше. У нас 15 место. Тим Белорусских, его «Трючок мысли». Плюс 3 строчки на этой неделе. Тим, как всегда, забил на социальные сети, спрятался от всех журналистов. И я подумал, а о чем мы можем поговорить? Вот Тима Белорусских. Если это не артист, то это может звучать как Тима. Это команда. Команда белорусских кого? Ну, конечно же, геймеров. А самые известной и сильной киберспортивной организацией Беларуси является Nemiga Gaming. Она была основана в 2017 году, стабильно представляет страну на международной арене в дисциплине Counter-Strike 2. Вот такие вот мысли у меня по поводу этой песни.
0: А вот есть ли Nemiga в нашем чарте, это мы уже услышим чуть попозже.
2: Ну, да.
3: 15 место.

0: Далее по списку у нас Маша, Машенька, Мэри Гу. Моя землячка, всегда с такой радостью вижу ее имя в любой афише. Расскажи у нее, что-нибудь сейчас происходит такое вот феноменальное, что должны все узнать и обязательно посетить.
1: А землячка, ты тоже из Похвистнева?
0: Ну, я из Самарской области, вот из тех же краев.
1: Окей.
0: Рукой подать, как говорится.
1: Ну, мне нравится Маша своей честностью. Вот она говорит, я в аэропорту, когда прихожу, но ненавижу я это место, потому что все торопятся, толкаются, но когда видишь котеночка или собачку, ну, это маленькое существо, такое миленькое, и сразу вот немножко добра. Но вот есть люди, которым сложно ориентироваться, или людям с огромным количеством багажа. Это женщины, дети, вот Маша говорит так. Она всегда старается помочь оградить их пространство собой от этих искрометных пуль, про что она говорит, про мужиков огромных, которые куда-то там несутся брюхом в бизнес-зал перед самолетом сделать различные процедуры. Вот она говорит, что такие мужики девчонок обычных, праведных феминисток превращают в мужа-ненавистниц. И кто вот в этом виноват?
0: Ёлки-палки, как она всегда может словесно закрутить, как и в песнях.
2: 14 место.

0: дальше, ребятушки, у нас герой. Герой стадионный и, наверное, самый молодой стадионный герой отечественного шоу-бизнеса. Вы понимаете, о ком мы?
1: Ваня Дмитриенко, да, с песней «Ртуть» тусуется у нас на 13-м месте. И действительно, сам молодой, еще и герой, и попал в Книгу рекордов России. Официально признали его этот рекорд.
0: А ты знаешь, где Ваня Дмитриенко дал первое интервью на радио?
1: Нет.
0: В студии «Нового».
1: Ничего себе.
0: Представь себе.
2: 13-е.

0: 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Mews Diamonds.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Телеканал «Пятница» представляет.
4: Я наследник рэпера Гуфа.
5: Младшая сестра Мии Бойко.
6: Я сын Алены Свиридовой.
3: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
7: Новое радио. Претендент на попадание в высшую лигу. Soda Love. На красный.

0: Всем привет, всем здравствуйте, это Высшая Лига, Макс Стахов, Данил Михайлов, уже, думаю, к середине чарта вы привыкли к этому имени в этой студии, поэтому мы двигаемся дальше. 12 место, Серябкина, Дима Урих, 8901. Тебя просили когда-нибудь дать номер?
1: Я хотел бы рассказать о том, что ты говорил про Серябкину, что? Пока вот шел перерывчик, но о том, что ты спросил, сколько лет Серябкина, я говорю, столько-то ты.
0: Он наговаривает.
1: Вау, как же она
0: круто выглядит.
1: Да не ври, давай. Погнали, слушай. Серябкина клевая.
2: 12-е

0: 11 место. Группа «Градусы» на ресницах. 7 недель в чарте и плюс 3 строчки к самой вершине благодаря вам, уважаемые слушатели. Недавно телеканал Муз-ТВ выпустил большую статью про эту группу. Видимо, решили вспомнить абсолютно все их былые заслуги. И вот вопрос был такой. Почему песни «Голая» и «Режиссер» стали всенародными хитами? А это вообще классика этой группы. Так вот, композиция...
1: Мне еще «Радио Дождь» нравится. Ну ладно, продолжай.
0: Композиция «Режиссер» была написана Пашковым за 5-6 лет до официального релиза в состоянии депрессии, и текст отражал его личные переживания. Тагиев доработал исходный материал, добавив вступление и бридж. В 2009 году песня заняла высокие позиции. Короче, это искренность. Искренность победила все чарты.
1: Почти всегда я не верю в такие байки, но вот «Градусам» верю.

0: Елизавета Иванцыф в перспективе прозвучит на новом радио. Всегда с удовольствием слушаю ее.
1: У меня какие-то вот внутренние переживания появились, потому что, чтобы найти ее социальные сети, недостаточно написать только «Елка». Надо написать «Твоя любимая певица», потому что одна из социальных сетей называется именно так. Я хорошо отношусь к «Елке», мне нравятся ее песни, но она не моя любимая певица. И у меня такой, знаешь, всплеск всего.
0: Ты подожди, Елизавета Валдемаровна, она же все-таки, ну, наверное, как-то прокачивала эту историю, чтобы она стала твоей любимой певицей.
1: Возможно, возможно. Вот недавно...
0: Макс, ну для тебя же все сделано. Ну что ты, ей-богу.
1: Надеюсь, что это такой персональный подход. Мне вообще нравится, как она общается со своими слушателями. Вот у нее недавно вышло огромное аудиосообщение. Она там рассказала, что ждет вас. Он говорит, я не хотела писать сухой текст, вы не услышите моих настоящих искренних эмоций. А вот голосовуху послушайте, пожалуйста, отреагируйте. Расскажите, что вы об этом, обо всем думаете. И вот действительно индивидуальный подход, он решает. Недавно она тоже давала такое небольшое интервью, и у нее спросили, о чем ты можешь разговаривать вечно? Говорит, о собачках и о музыке.
0: И это, кстати, правда, потому что когда Елка приходила к нам в гости в студию, вот эти разговоры были самыми продолжительными. 10.

0: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 18. Завтра, в понедельник, 10 августа, дождь. Днем плюс 22, ветер западный, умеренный.
1: Реклама. Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
2: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже. 0+.
1: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Всем привет, всем здравствуйте. Мы продолжаем высшую лигу. Практически на середине мы уже перешагнули мы этот Рубикон. Здесь Макс Астахов, здесь Данила Михайлов. На девятом месте здесь Гаязов Бразерс. Сант-Лючию представляют они сегодня. Плюс три строчки. Уверенно, парни поднимаются все выше и выше. Вот Гаязов Бразерс — это артисты, у которых аудитория просто космос. Это самураи, которые готовы порвать всех, все чарты и голосовать за них бесконечно. Есть ли еще артисты, у кого такая же бешеная аудитория, на твой взгляд?
1: Ну, я думаю, наверное, есть, но вспоминаю Гаязовых, и да, я одно время удивлялся, откуда вот столько преданных поклонников уже на протяжении долгих лет. Нифига, есть. И более того, я уже сам к ним примкнул, потому что вот эта вот песня, ну, мне прям дико нравится. Летом звучит просто феноменально. Вот, ну и в целом пацаны классные.
0: Тогда не затягиваем, слушаем сразу.
2: Девятое место.

0: Я буду пить ведрами, двигать бедрами. Как молодой отец, я этого всего себе не позволял все лето. Да-да-да. Друзья, мы продолжаем высшую лигу. Сегодня здесь Данил Михайлов в кресле Романа Емельянова. Я даже приосанился немного по этому поводу, потому что босс там, где сложно. Дела решает.
1: Меня Роман Саныч периодически подкалывает. И Миш, тут нет-нет, да и да. Восьмое место. By India. Хчо Мод. Легендарная Шаде. Кстати, Мод сделал фишечку. У него же есть песня с августом. И у него есть концерты большие. Традиция появилась, что там в последние дни августа он как раз-таки и делает эти концерты. А еще на своем сайте, вот, например, в Москве у него концерт 30 августа, а в Санкт-Петербурге будет 12 сентября. А на сайте написано, что не 12 сентября, а 43 августа.
0: 43 августа. Какой он четочки. Вообще, продуман, конечно. В августе все протухают, артисты куда-то там едут чилить, а Мод кует железо.
1: Шаде.
2: Восьмое место.

0: Хит-парад «Высшая лига». Макс Астахов, Данил Михайлов тоже на месте. Следующих ребят зовут Дима Филатов и Алексей Кэрос. Назовем дуэт таким образом. Не так давно, да, собственно, на прошлой неделе выступала группа Филатов и Кэрос у нас в проекте «Живая среда». Кто не видел, обязательно. Во всех социальных сетях есть ссылочки. Очень круто подготовились. И вот Астахов всегда меня спрашивает. Говорит, вот смотри, вроде Филатов и Кэрос такие вот все болтуны. Туда-сюда приходят. А на сцене у них вот парень-девушка.
1: Было.
0: Было. Дашулька, Женя, раздают огня, просто мама не горюй. И мне кажется, в истории вот такого современного российского шоу-бизнеса это, наверное, один такой проект, когда титульные герои как будто бы на бэках.
1: Да, кстати, есть такая история. А еще я знаю, что во время «Живой среды» пацаны настолько разошлись, что решили баловаться и представили вам новую композицию.
0: Да, вы было. Пришли к нам в студию и запустили трек еще за несколько дней до релиза. Подарили тебе пластинку, кстати, винил. И, собственно, что? Ну, этот трек мы потом послушаем и за него будем голосовать. А сейчас у нас...
1: «Среди счастливых людей».
2: Седьмое место.

0: Шестое место. Моя Мишель на малиновой луне. Вот, кстати, артистка очень...
1: Утонченная.
0: Утонченная, да, и максимально честна со своим слушателем, потому что вот, знаешь, бывают моменты, когда тебе нечего снимать. Нечего снимать, не на чем делать контент. А она подумала, а почему бы не обыграть? Такая говорит, у меня выскочил прыщ, я его выдавила. Смотрите, что получилось. Проходит, наверное, какое-то небольшое время. Она говорит, ладно, я поняла, история с прыщами вам не нравится, потому что от меня отписалось три человека. На малиновой луне.
2: Шестое место.

0: Так, ну мне кажется, следующая наша исполнительница не занимается такой искренностью просто вот прям в своих социальных сетях. Mm-hmm. Молодая мама не может себе такого позволить. Мари Краймбрери.
1: Она как раз-таки занимается другим. Да. Она рассказывает и показывает секрет счастливой семейной жизни.
0: И в чем секрет?
1: Он заключается в следующем. Когда ты играешь с мужем в падл, сначала нужно поспорить, кто из вас круче играет, потом зарубиться, а если он будет позволять себе лишнего, нет-нет, да как дать ему это ракеткой. Там Дава немножечко взвыл. Она говорит, да я даже легко там вообще тебе еле коснулась. Ну вот, короче, полупливай мужа, и будет тебе счастье.
0: Дава как футболист настоящий, да, там
1: симулировала. Желтая карточка. Ну ладно, это не падал, это музыка. Давай не ждать.
2: Пятое место.

0: Я знаю, что женских имен в шоу-бизнесе по статистике в 9 раз меньше, чем мужских. Но когда я смотрю в наш вот этот табель хит-парадный, я в это не верю, потому что девушки одна за другой просто прям вот атакуют наши чарты, ну и регулярно возглавляют. Сейчас мы подбираемся уже к 4-му месту, подобрались. И здесь у нас она.
1: Она самая. Беарвульф.
0: Беарвульф, да. И ты знаешь, вот какой бы крутой песня ни была, которую мы сейчас услышим, но она у меня всегда ассоциируется вот с этими вот мотивационными какими-то рилсами, которые я вижу в социальных сетях, где, не знаю, люди худеют там на 100 килограммов или там, не знаю, создают какие-то там сумасшедшие, не знаю, позы. В общем, не знаю, чем занимаются. И вот обязательно вот без этой песни у них бы 100% ничего бы не получилось.
1: Так давай мотивироваться вместе. Феникс от Беарвульф.
2: 4-е место.

0: Говорят, что King never dies, это абсолютная правда, но иногда королей и королев могут подвинуть другие люди. Так произошло в нашем случае.
1: Во Франции... окей, да, продолжай.
0: Зиверт с первого места опустилась на две строчки, сейчас занимает почетное третье. Ее газ уже 13 недель в нашем чарте, но у нее другие открытия. Во-первых, она дебютировала в большом кино. Певица Зиверт попробовала себя в роли актрисы, в эпизодической роли в новой комедии «Не трогай меня». Партнером звезды по кадру стал актер Виктор Хориняк. Я, кстати, не смотрел еще, и безумно интересно, как там Зиверт справилась.
1: Да как, газануло как следует, и все были в восторге.
2: Третье место. Все мои

слушаете радио, а могли бы слушать «Шепот волн». В ЖК «Айвазовский Енисей» квартиры с пейзажными видами на реку и планировками, как с картины. Гардероб, ванная с окном, французские балконы и мастер-спальни. Оцените преимущества сами. Каждый будний день мы делаем экскурсии в галерею квартир. Запись по телефону 219-17-12, сайт lintalplus.ru. УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Красноярск, Ульяновский, 4D. 205-20-45. 205-20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
3: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Новый

0: Это Высшая Лига, здесь Макс Астахов, здесь Данила Михайлов. Мы добрались до самой верхушки, у нас второе место. Сергей Лазарев, Полина Гагарина и Happy End. Стабильность – признак мастерства, поэтому на этой неделе они не поднимались вверх, не опускались вниз, а вот на втором своем законном месте продолжили.
1: А ты считал, что Сергей Лазарев себе в Майами квартирку за миллион долларов прикупил?
0: Что?
1: С видом, с каким следует, вообще что? Красавчик. Порадуемся за парня! Ждем на новоселье. Аплодисменты, аплодисменты.
0: Да, еще у Сергея есть очень прикольная традиция. Он рассказывает, сколько лет той или иной песни. То есть он прям отмечает. Вот там песни так красиво исполняется 9 лет в этом году.
1: Обалдеть.
0: Я не знал. А Сергей вот нас просвещает.
1: А насчет квартиры за миллион долларов? Ну, он что, в Москве же ты себе не купишь за эти копейки ничего? Приходится ехать куда-то на Сусеки. Это же сколько километров от МКАД.
0: Вот такой вам хэппи-энд.
2: Второе.

0: Мне очень нравится, что сейчас фанфары звучат, что дробь барабана, это дым-сюдым, да, и у нас прорыв недели. Это Джонни и Федук уже, так сказать, не хочется говорить, что на закате лета они со своим одноименным треком попадают на первое место. Все-таки в Москве как будто бы оно только-только наступило. И я думаю, не только в Москве, я знаю, что и в Самарской области теплынь теплющая. И в Санкт-Петербурге все прекрасно и замечательно, и во многих других городах. Поэтому, друзья, вообще не думаем о такой фигне, что через две зарплаты уже и осень дурацкая.
1: А там еще и бабье лето, поэтому настраивайся
0: на позитив. А потом уже и лето за бабки тоже можно будет себе продлить. Устроить запросто. Конечно.
1: Поэтому, если есть возможность, welcome. А сейчас Федук, Джонни, лето. И, кстати, это бесплатно.
2: Первое место.

0: Джонни и Федук, красавчик. Федука я не видел тысячу лет, но вот слушаю его песни, а Джонни недавно мне попадался в ночном клубе. Я там работал MC, включили его тречок, дали микрофон, исполнял он. Моими найками рос, она называет меня босс. А последняя новость про Федучка, которую я слышал, вот у них же с Мартином вышла песня, которая называется «Другие планы».
1: Мы как раз созванивались с Мартином.
0: Вот. А Мартин очень креативный чувак. Да. И вот как-то они разыграли такие карты. Федучок...
1: Почему ты говоришь Федучок? Кто-то еще так называет его?
0: Мне нравится,
1: да?
0: Федучок.
1: Окей.
0: Вот, Федучок рассказал о том, что не нравится ему название этой песни. Пришлите, пожалуйста, свои варианты, и я переименую. Мартин написал, давай сделаем... Фундук. Что сделал Федук? Просто переименовал теперь во всех площадках. Песня называется Фундук.
1: Федук, Фундук. Ну, наверное, да.
0: Имеет место быть.
1: Нового радио тоже доберется эта песня. Он попадет ли в чарт, друзья, узнаем гораздо позже.
0: Все зависит только от вас, поэтому голосуйте во всех социальных сетях, залетайте к нам на сайт за своих самых любимых исполнителей, предлагайте свои песни. Здесь Макс Астахов, здесь Данила Михайлов. Услышимся через неделю.
1: Все.

0: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
1: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: Телеканал «Пятница» представляет.
3: Я наследник рэпера Гуфа.
4: Младшая сестра Мии Бойко.
5: Я сын Алены Свиридовой.
2: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
6: Новое радио.

0: Реклама. Слушаете радио, а могли бы слушать «Шепот волн». В ЖК «Айвазовский Енисей» квартиры с пейзажными видами на реку и планировками, как с картины. Гардероб, ванная с окном, французские балконы и мастер-спальни. Оцените преимущества сами. Каждый будний день мы делаем экскурсии в галерею квартир. Запись по телефону 219-17-12, сайт lentalplus.ru. УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже. 0+.
2: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
3: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам.
1: Калинин, Райтраун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек?
0: Новая музыкальная игра нового радио.
1: Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио.

0: Андрея новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходные.

0: они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 000 рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.

0: Ноге.
1: Новое радио.
2: Как резвятся крылья в новой луне, где-то так я, как по нотам, брожу по свету.

0: Маяке.
1: Новое радио. Я долго искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрета.

Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-Видео.

0: в отпуск, но я знаю, у Сишкин держит руку на пульте. Так что нашу музыку ты точно не потеряешь.
1: Я тут, я остаюсь, я буду здесь жить.
0: Мы такие крутые, да? You're unbelievable.
2: С 10 по 30 августа каждый будний день. Счастье. Лучшие выпуски ЧБР без отпусков и перерывов.

0: Кстати, отпуск – это не преступление.
1: Пока.
2: Один плюс один. Ушли красиво, вернуться громко. С 31 августа снова на новом радио.

0: Ваня Дмитриенко. Недоступно.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

радио. Radio.ru. Два ночи в Красноярске.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходные.

0: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей,
1: а может зазвучать на всю страну.
0: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
1: Музыкастинг. 9-й сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Новое радио.

Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.
1: Ты попался на крючок.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк. Это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Реклама. Реклама. Джак Т-9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т-9.
4: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
5: Новое радио.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходные.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
1: Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг». Неделя.

главный приз, контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.

стучали, громко чайки, и не случайно обречало, бьются волны, как на чаке, и нас с тобой они качали.

0: август без Калинина и Райтрауна. Как выжить?
1: Нормально вы выживете, все ничего страшного. Месяцок потерпите, ничего не сломаетесь.
2: Да, человек вообще привыкает ко всему, знаете.
1: Я же привык работать с Райтрауном, и вы привыкнете.
2: Вот.
1: А с Райтрауном день за три.
2: Конечно, там еще и молоко за вредность выдают. Мне.
1: Козье.
2: И овечье. Прям в рот с овечки выдавливают.
1: Короче, пока нас нет, уже нормально. Займитесь работой, займитесь семьей уже. Вы отстаньте только от нас, самое главное.
0: Утреннее шоу «Один плюс один» в отпуске. И пусть эта пауза примирит всех. Возвращение 31 августа на новом радио. Отдыхайте.
3: Новое радио.
0: Новое.